Я оставлю тебя в своей памяти самым светлым отрывком. Я забуду про ссоры, запомню, как ты мне дарила улыбки чистые, как лучи среди тьмы циничного мегаполиса. Знаю, знаю, ты сама не ждала, что мы так разгонимся. Резко.

Ты ждешь, я знаю меня и навряд ли кого-то другого. Но время меняет все, а сейчас мы сами себя заковали в оковы. По глупости, приступы ревности,

на вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Ви.

что империю не строят на воде. Руки Франсуа Картье. Эти мальчики спорят, кто тут самый авторитет. Я расскажу, как делать бренд. Это самый лютый зверь в топ-чарте самооценок. Очередной милый котенок, но ты не потянешь чек, ведь я девочка феномен.

кричали громко чайки, и не случайно обречало бьются волны, как на джаке, и нас с тобой они качали.

был твоей худшей ошибкой. Ты была моей лучшей попыткой. Засыпать без тебя — это пытка. Почему? Вопрос на засыпку. Я снова пишу тебе, снова пишу тебе, что болит моя душа. И как уместить эти большие чувства в маленькой буковке?

0: Я и днем вижу сны, честно. Но тебя никогда в них нету. И тебе, вероятно, тесно быть в чужой голове и куплетах. Столица мне все рассказала про тебя и твои приключения. Ты другим показался сначала, отчаянным, неподдельным.
1: Ты смотрел на меня, не верил, что так сильно тебя полюбили. Если мы попадем на телек, мы...

Все влюбленные созданы таким же романтиком. Я люблю тебя до луны, далекой галактики.

вода. Говори, что подпускать к себе близко уже не модно, да и нам слишком сложно. Раз и навсегда. Говори не о любви, а о том, что жарко. Между этими столами, где ходят люди, а мы сидим. Говори о том, что мы так светили ярко, а теперь молчим.

что привело нас в это мгновение, в котором мы догораем с тобой в свободном падении. Мы не ждем извинений, слез и прочей такой ерунды. Прошу, говори, о чем тебе будет угодно, но не говори о любви. Мы встретились где-то с тобой за пределом пространства и времени, будучи друг другом найдены, но для целого мира потеряны. Я упрямый мальчишка с несовместимыми с жизнью душевными травмами, мечтами и идеями, но ты в меня верила. Я всегда ненавидел то, что в тебе оставалось загадочным. Моя девочка солнца в своем животе, кладбищем бабочек. И сколько же зла еще, и сколько добра еще мы могли бы с тобой пережить. Надеюсь, ты была счастлива. Я без тебя завтра встречу рассвет. Что будет дальше, я знать не желаю. Ответь, за причиненное счастье нужно прощать или нет. Прощай. Я тебя прощаю.

хочешь, мы построим дом из лего деталек. Как будто мы маленькие, но по-настоящему. Хочешь, будем мы вдвоем петь под гитару. Прости, если парю и слишком навязчивый. Я увидел тебя и действовал по инструкции. Собирал по крупинкам к сердцу тропинку.

пазлом. Мы как конструктор Лего, может быть, построим чистую и светлую, крепкую любовь. Как?

Знаешь, честно сказать, я и не думал, что у нас что-то получится. Куча проблем, взрослые ссоры, на человек учится. Я понимаю, что все это опыт, и он не бесплатный. Я бы хотел все вернуть, взять и вернуть все обратно. Вместе мы выдержим все потери, проблемы, любые невзгоды. Все дожди и метели, знаешь, любую погоду. Я люблю тебя честно, так же, как прежде. Люблю тебя сильно.

Я смотрю и не жду, чтобы кто-то мне хлопал. О как, вижу людей, что засунули в чужой хобот. Пропасть, под крылом самолета, впереди горы. Голос, срываю в микро, и это мой

0: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. АвтоВАЗ сертифицировал двигатели для «Лады Азимут». Кроссовер получил мотор увеличенной мощности. 1.6 будет выдавать 122 лошадиные силы, 1.8 – 135. Оба комплектуются шестиступенчатой механикой или вариатором. В перспективе «Лада Азимут» получит турбомотор с классическим автоматом. В продажу поступила новая спецверсия Jack T9. Комплектация Urban Plus отличается расширенным набором теплых опций. Есть обогревы лобового стекла, руля, задних сидений и форсунок стеклоомывателя. Также пикап получил шины повышенной проходимости. Цена всего на 30 тысяч дороже обычного Урбана – от 3 миллионов 800 тысяч рублей. Срок ожидания штатного фаркопа для Тенет достигает 2 недель. По данным портала «Китайские автомобили», в наличии у большинства дилеров их нет. Предполагают оформить заказ. Цена установки от 50 до 65 тысяч рублей. При покупке учитывайте, что фаркоп официально разрешен только для Тенет Т7, выпущенных с августа этого года. При покупке автомобиля есть 2 разных подхода, и в последние годы радикальность их позиций растет. Одни покупают предсказуемость, их волнуют не настройки подвески и точность руля. Главное, комфортно ли будет ездить с детьми и во сколько встанет замена бампера. Другие обсуждают развесовку по осям и выбирают машину по азарту и удовольствию от вождения. Кто здесь прав, обсуждает статья на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
1: «Моя машина». Программа выходит при поддержке магазина «Автолайн». В магазине «Автолайн» зимняя резина уже в продаже. Успейте подготовить автомобиль к холодам заранее. В продажу поступили канистры разной емкости. Приезжайте и покупайте. В ассортименте только оригинальные масла отечественных и зарубежных производителей. Магазин «Автолайн» – партнер фабрики идей корейского «Акатыша». Используйте сертификат фабрики идей для покупки любых автотоваров в магазине «Автолайн», в том числе резины. Запчасти для иномарок, легковых и грузовых автомобилей в наличии и на заказ. Узнать о наличии товаров и получить консультацию специалиста можно по телефону 981-401-0101, а также лично на Интернациональный, дом 15. Магазин «Автолайн». Линия жизни вашего авто.

0: будь в курсе.
1: Решения и формулы на все случаи жизни.
2: Программу представляет магазин «Элегант». Тема выпуска – скользкий тип. Стилисты назвали модные способы носить узкие джинсы. Напомню, они вновь обрели актуальность в этом году. По словам экспертов, главное отличие новых скини-джинсов от моделей, которые были популярны в начале 10-х, это материал. Современные джинсы не должны напоминать леггинсы. Лучше выбирать плотный деним с небольшим добавлением эластана или вовсе без него. Такие модели повторяют контуры ног, но не облегают их слишком сильно. За счет этого силуэт получается более собранным и при этом расслабленным. Скини должны скорее скользить по фигуре, чем буквально обрисовывать каждую линию, объясняют стилисты. Самый универсальный вариант на осень – синие, голубые, серые или черные скини без сильных потертостей. Они выглядят собраннее и легко вписываются как в повседневный, так и в более деловой гардероб. При этом самая трендовая посадка в текущем сезоне – средняя. Такие модели джинсов легко сочетать с укороченными пиджаками и куртками, приталенными жакетами и оверсайз-трикотажем. Но полностью отказываться от модели на бедрах тоже не стоит. Низкая посадка возвращается вместе с эстетикой нулевых. Еще одно важное правило – щиколотки стоит открыть. А сами джинсы не должны складываться к низу в трубочку. Сейчас выбираем модели из плотного денима без складок. Можно с непростроченным срезом. Носить узкие брюки из денима можно, например, с балетками. Кроме того, скини идеально сочетаются с объемным верхом и высокими сапогами. Главное правило при выборе скини в этом сезоне – не пытаться буквально повторить образы десятилетней давности. Современные модели должны выглядеть спокойнее. Плотный деним, лаконичная посадка, минимум декора и актуальная обувь. Вдохновиться на создание своего эффектного образа жителям нашего города предлагает магазин «Элегант». Богатый ассортимент брюк из денима на разные случаи жизни. Джинсы, пожалуй, самая удобная вещь гардероба. Они могут быть разными по стилю и качеству, но неизменно модными. В магазине «Элегант» огромное поступление осенних коллекций одежды. Немецкие бренды «Balmer» и «Unik». Широкий размерный ряд и даже большие размеры. Сезонные коллекции обуви, в том числе модного итальянского бренда «Regina Bottini». В «Элеганте» продолжается акция на летний ассортимент. Скидки до 70%. Подробности и сроки акции уточняйте у продавцов-консультантов. И спешите за обновками по выгодным ценам. «Элегант». Торговый центр «Адмирал». Второй этаж.
0: Будь в курсе!
1: Телефон рекламной службы 370-09.

0: Реклама на местном радио.
1: Нужна запчасть для иномарки или российского авто? Приятель, знай, тебе сегодня крупно повезло. Огромный выбор, все, что нужно, оформим быстро или под заказ. И будь уверен, цену ниже искать не нужно. Она уже у нас. Магазин «Карел Авто». Автозапчасти для вашего автомобиля. Доставка каждый день. Октябрьская, 10.
2: Деревообрабатывающий завод «Карелиан Вуд Кампани» в составе ведущего лесопромышленного холдинга «Сигежа Групп» приглашает на работу электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Телефон для справок 921-528-8200. Все вакансии на сайте sigejagroup.com.
3: «Элемент» – делаем ремонт доступным. Осень уже близко. Подготовьте свой дом к холодам. В «Элементе» – радиаторы, водяные и масляные, а также тепловые пушки. Согреем ваш дом даже в самые холодные ночи. «Элемент Костомукша». Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09, звездный, дом 6.

0: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
1: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же и на этом. Давай закроем тему.

0: Ярко, тепло и по-настоящему. Настройка на местном радио. Ждете праздника? Он уже здесь. С 12 сентября каждую вторую субботу месяца в студии «Джем» «Музлото» и «Автопати». Проводите время весело с друзьями. Отдыхайте в студии «Джем» каждую вторую субботу месяца. «Джем», Антикайнина, 16. Телефон для справок. 921-80-11-800. 18+.
1: Двойная выгода на «Лада Гранта». Только в этом месяце. Выгода 20% по госпрограмме при покупке в кредит и дополнительная выгода при сдаче старого автомобиля в трейд-ин. Приезжайте в «Прагматику», Петрозаводск, на Комсомольский проспект 8 или звоните. 559503.
2: Нет, это финансовые услуги оказывает АО «Автофинансбанк». Полная стоимость кредита займа от 22 до 27,608% годовых. Изучите все условия кредита займа на сайте автофинансбанк.ру в разделе «Автокредиты». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Жало!

0: Распродажа газонокосилок и триммеров во всех магазинах «Сила» до конца сентября. Успей сэкономить!
1: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: Домашнее телевидение «Ситилинк». 3 месяца в подарок при подключении. Звоните 5-20-09.
1: Условия акции уточняют по телефону при наличии технической возможности. Актуально 17 августа по 30 сентября 2026 года.
2: «Ситилинк».
3: В Кала-Ямарья-Поэт в цех переработки форели на озере Подкова срочно требуются работники на фасовку форелевой икры. Оплата от 3000 рублей в день. Телефон для справок 921-017-89-20.
4: Деревообрабатывающий завод «Карелиан Вуд Кампани» в составе ведущего лесопромышленного холдинга «Сигежа Групп» приглашает на работу водителя-погрузчика. Обязательно наличие удостоверения машиниста-тракториста категории «Д». Телефон для справок 921-528-82-00. Все вакансии на сайте sigejagroup.com. Присоединяйтесь к команде профессионалов.
5: «Элемент». Делаем ремонт доступным. Хотите, чтобы дом был теплым и сухим? В «Элементе» есть все. Тепло, пара и гидроизоляция. Стройте с умом. Покупайте выгодно в «Элемент Костомукша». Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
6: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.
7: Шуршание листьев под ногами. Музыка осени
8: на местном радио.

0: Реклама на местном радио.
1: Двойная выгода на «Лада Гранта». Только в этом месяце. Выгода 20% по госпрограмме при покупке в кредит и дополнительная выгода при сдаче старого автомобиля в трейд-ин. Приезжайте в «Прагматику», Петрозаводск, на Комсомольский проспект 8 или звоните 559503.
2: Неоконтакт. Финансовые услуги оказывает АО «Автофинансбанк». Полная стоимость кредита займа от 22 до 27,608% годовых. Изучите все условия кредита займа на сайте автофинансбанк.ру в разделе «Автокредиты». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Ждали? Время пришло! Ловите яркую распродажу летних коллекций в магазине «Спортландия». Спешите купить с выгодой летнюю одежду, обувь и аксессуары по любимой формуле 2 равно 3. Каждый третий товар в подарок. При покупке от 1000 рублей в подарок от магазина 4000 бонусов на новые коллекции. Один бонус равен 1 рублю. Магазин «Спортландия». Торговый центр «Адмирал». Второй этаж.
4: «Элемент». Делаем ремонт доступным. Осень уже близко. Подготовьте свой дом к холодам. В «Элементе» радиаторы, водяные и масляные, а также тепловые пушки. Согреем ваш дом даже в самые холодные ночи. «Элемент Костомукша». Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

Если быть с тобой, то только чтоб счастливой сделать, обрести покой, это и есть любовь. Но если тебе тяжело со мной, ты можешь смело оставить меня в прошлом и пускай.

прошло сколько лет. Ой, я так скучала, интересный куплет, неплохая игра, отличная роль, правильный логин, но не тот уж пароль. Спросишь, как я по городам, паспорт, микро, чемодан и вокзал. Возьмешь телефон, позвонишь среди ночи, я снова спрошу, чего же ты хочешь?

0: Местное время 10 часов.
1: Реклама на радио в Костомукше 370-09.
2: В эфире снова «Время знать». О скидках, чтобы рассказать. Чтоб знали вы, что где купить. Как отдохнуть, куда сходить. Работу, чтоб смогли найти. Вам обо всем расскажем мы.
3: Мечтаете о новой кухне? Приходите в офис ведущего производителя «Вардек» на Интернациональную, 15. Опытные менеджеры смодулируют кухню вашей мечты, предложат разнообразные цветовые решения, подберут материалы и фурнитуру. Ознакомятся со стоимостью, подберут различные ценовые варианты. Кухни «Вардек» в Костомукше – это немецкое качество по очень демократичной цене. Улица Интернациональная, 15, здание магазина «Автолайн». Добавьте ярких красок в свою осень, ловите радужную скидку 30% на серебряные украшения с цветными камнями в салоне золота. А также скидку 20% на золотые ювелирные украшения с камнями. Успейте пополнить свою коллекцию ювелирных изделий до конца сентября или сделать подарок любимым. Здесь же для вас праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Отследите новости салона, посмотреть фотографии и ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон золота». Костомукша. Всегда действует гибкая система скидок. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов. Добро пожаловать ежедневно в салон золота, торговый центр «Адмирал», первый этаж. Ищите новые входные или межкомнатные двери? Приходите в офис «Северный город» на Октябрьскую, 7. Здесь вам подберут правильные двери нужной расцветки, а также помогут с установкой как входных, так и межкомнатных дверей от проверенных партнеров с большим опытом работы в сфере установки дверей. Телефон для

0: 925-213-48-75. Осенью как никогда хочется чего-то вкусненького. Попробуйте новинку в кафе «Русса». Закрытые бургеры трех видов. Чикенбургер с курицей, фирменный бургер с креветкой и классический бургер с говяжьей котлетой. Приходите на бизнес-ланчи в кафе «Русса». Стоимость всего 450 рублей. Меню на бизнес-ланчи ловите в группе ВКонтакте «Пицца Русса». Возможно, доставка по городу. Приходите, приезжайте или просто звоните и заказывайте любимые блюда по номеру 911-434-01-68. Доставку осуществляет ИП «Морозова» ИНН 67-320-109-390. ОГРН 32-567-5-0-429-97. Швейная фабрика «Арктика», входящая в группу компаний «Восток Сервис», приглашает на работу швей. Опыт работы приветствуется, но если опыта нет, не беда, научат на месте. Соискателей ждет официальное трудоустройство, стабильная заработная плата, график работы 2 через 2 или 5 через 2, ежегодный оплачиваемый отпуск 52 дня, компенсация оплаты занятий спортом, оплата проезда к месту отдыха и обратно один раз в 2 года. Возможность получения профессионального образования за счет работодателя. Подробности по телефону 921-010-58-27. Сервис на постоянную работу требуется: машинист крана, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарь и ремонтник, слесарь-электрик по ремонту электрооборудования, уборщик производственных и служебных помещений на период отсутствия основного работника. Рассматриваются кандидаты без опыта работы, проводится обучение на месте. Вас ждет официальное оформление, социальный пакет, стабильная заработная плата, обеспечение спецодеждой, инструментами и сезами, доставка к месту работы и обратно служебным транспортом. Подробности по телефонам 921-463-21-52 и 921-629-96-85. Если требуется доставка сыпучих материалов, звоните в компанию «Артвуд». Доставка ПГС, скалы, гравийного щебня, песка и опилок. Подготовка участков под строительство, отсыпка и планировка, кубовые емкости. Возможно, рассрочка. Предоставляются услуги спецтехники для жителей организации Костомукши. Гусеничный экскаватор, мини-экскаватор, погрузчик, манипулятор, самосвал, трал и гидромолот. Телефон для заказов и справок 921-227-44-86. Доставку и рассрочку осуществляет компания «Артвуд». ИНН 100-401-94-06, ОГРН 119-001-001-663. У вас сломалась стиральная или посудомоечная машина? Не спешите покупать новую. Приходите в Ник Сервис. Ремонт стиральных посудомоечных машин, а также варочных панелей, духовых шкафов, микроволновых печей, пылесосов и бойлеров. Ник Сервис. Новая жизнь вашей техники. Улица Интернациональная, 12, 6 подъезд. Режим работы с понедельника по пятницу с 11 до 19. Телефоны 921-010-4009 и 921-469-1242. Нужен торф, песок, ПГС, скала или щебень? Тогда следующая информация для вас. Компания «Спецтехтранс» предоставляет жителям и организациям города услуги по доставке торфа, песка, ПГС, скалы и щебня. Вывоз мусора, аренда самосвала, услуги фронтального и вилочного погрузчика. Телефон для заказа и справок 921-801-4608. Доставку осуществляет «Спецтехтранс». ИНН 100-448-97. ОГРН 115-100-60-8-60. Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупателей ждет богатый ассортимент входных металлических дверей. В продаже двери межкомнатные, входные, шторы плиссе и гофре на любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота, жалюзи и рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери «Торекс» не участвуют в акции. Подробности в магазине «Эльбас» на улице Героев 2, вход со стороны КСЦ «Дружба».
1: Время знать. Телефон рекламной службы 370 09.

0: Реклама на местном радио.
1: Наклейки на авто, наклейки на окно, бумажные, полимерные, с перфорацией, ламинацией, контурной резкой. Для улицы или внутренних помещений. Заказывайте наклейки на любой вкус в офисе Костомукша Медиа на Звездной, дом 6. Телефон 370-09.
2: Все, кино не будет. Электричество кончилось.
3: Электричество будет, если вы просто возьмете его с собой. Выберите генератор ДДЕ в силе, и электричество будет с вами везде. На рыбалке, в походе, в загородном доме или на промышленном объекте. До 30 сентября купите бензиновый генератор ДДЕ в силе и получите два подарка. Два подарка при покупке бензинового генератора в силе на сайте tdsila.ru.
4: ИП Богданов Андрей Олегович, ОГРН, П-304-100-3300.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09, Звездный, дом 6.

Это вот знаешь, когда вспомнил бабушку с дедушкой, на чем они росли, на какой музыке, и вот она вылилась вот в эту песню.

Отпускай меня, отпускай. Я не твоя. Я не твоя.

0: Чинарем.
1: Спонсор рубрики – магазин «Клевое место».
2: После романтической охоты с квоком перейдем к ловле самана троллинг. Это та же дорожка на лодке, только под мотором. Особенно он удобен и оправдан на просторах Нижней Волги и Ахтубы с их глубинами и солидными трофеями.
3: Где мои снасти?
2: Удилища должны быть серьезными и для хорошего сама иметь тест 100-150 грамм. Леска-плетенка диаметром 0,3-0,35 мм. Катушка лучше мультипликаторная, но подойдет и надежная мясорубка. Особый спрос с фурнитуры. Обидно будет при хороших снастях упустить солидного сама из-за какой-нибудь сломавшейся застежки, которую неизвестно кто изготовил. Мелочей в этой рыбалке просто нет. А теперь пора на воду.
4: Не клюет.
2: Чтобы заставить сама клюнуть, надо его заинтересовать. Сом не обладает орлиным зрением. Значит, воблер должен обладать стабильной и явно выраженной собственной игрой. И, естественно, соответствовать глубине вместе рыбалки. Не помешают и дополнительные шумовые эффекты в конструкции приманки, которыми оснащаются многие воблеры. Сом живет в ямах, но там его спальня. Обедает он там нечасто. А охотится он в основном неподалеку, на входе или выходе из ямы, на менее глубоких, а то и относительно мелководных участках водоема. Там и надо начинать самовью охоту. Двигаться лучше зигзагами, так как это привлечет сама с более удаленных участков. Желательно, чтобы воблер периодически чиркал своей лопастью по дну. Шум и поднятая муть провоцируют хищника на атаку. Если несколько проплывов по клевке не принесли, то надо что-то менять. Модель или цвет воблера.

отдыха. Здесь вы всегда сможете найти обувь, одежду, снаряжение для туризма, репелленты, живую насадку, лодки и много других товаров по доступным ценам. Для вас новая услуга – изготовление госномеров с флагом и регионом для лодок и маломерных судов. Приходите в магазин.

Я попал не туда и не стой. Как цунами накрывает с головой. Между нами тишина, я оглох. Где же выход? Выдох, вдох. Обжигаю руки от твои. Плечи голые, стены обнаженные. Мы с тобой в сердце пораженные. Что мы делаем, боже мой, кто же?

радио.

Всем думать уже поздно. Я заблудился в четырех стенах своего дома. Я задолбался, и походу это так надолго, знаешь. Не хочу быть тупо для тебя удобным. Говорят, Москва слезам не верит, но твоим слезам не верит уже вся Россия. В сухом остатке рос карьерный и много денег. Где-то любовь, а

может, с кем-то повезет. Моросит дождь, дождь, ты кричишь, ты орешь, но не так хорош. Я подарю любовь, хотя ты хотела Порш, Порш. А у нас все так не всерьез.

старом кино. В машине ночью целовались двое, им было все равно.

0: Местное время 12 часов.
1: Новости.
2: С новостями у микрофона Наталья Попова. Здравствуйте. Программа выходит при поддержке магазина садово-парковой техники «Надежда на подкове». Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков 124. Ремонт участка дороги Колла-Колевала-Лонг оценили почти в 700 миллионов рублей. Управтодор Карелии проводит конкурс на ремонт участка автомобильной дороги Р-21. Об этом сообщает агентство новостей бизнеса и политики. Начальная цена контракта почти 696 миллионов рублей. Финансирование осуществляется за счет бюджета Костомукши. Подрядчику предстоит выполнить комплекс дорожно-ремонтных работ на 10-километровом участке, включая геодезические съемки поперечного профиля до и после фрезерования существующего покрытия, прослойную съемку продольного и поперечного профилей проезжей части с определением фактических объемов уложенного материала, а также контрольно-геодезическую съемку переустроенных коммуникаций. Все применяемые дорожно-строительные материалы должны соответствовать действующим ГОСТам. Согласно информации, размещенной на сайте госзакупок, заявки на участие в конкурсе можно подать до 12 октября. Экомобиль приедет в Костомукшу 4 октября. Уже можно копить пластиковые бутылки, макулатуру и другие отходы для переработки. В воскресенье жители города ждут на Парковой на парковке возле магазина «Автолайн» с 17 до 19 часов. Об этом сообщает в паблике «Экофорд Костомукша». Можно сдать пластиковые бутылки, пленку, макулатуру, картон. Нельзя сдать стекло, металл, батарейки и другие отходы. Организаторы сбора просят приносить вторсырье чистым, сухим и компактно сложенным. Рейс снова отменили. Поездка на автобусе по маршруту 528 Петрозаводск-Костомукша через Сегежу 28 сентября в 20 часов не состоится. Также не поедет автобус из Костомукши в Петрозаводск завтра утром в 9:30. В Карелавтотрансе объяснили отмену рейса техническими причинами. Пассажиры, купившие билеты на данный рейс, могут обратиться по месту его приобретения за возвратом стоимости билета. В Костомукше завтра выслушают коммунальные жалобы горожан. Прокурор города и представители администрации проведут прием граждан с 15 до 17 часов. Главная тема – вопросы соблюдения требований законодательства в жилищно-коммунальной сфере. Для наиболее полного и эффективного разрешения вопросов, требующих проверки, жители призывают иметь на руках заявление с указанием основных доводов, на которые нужно получить ответ, а также копии документов по вопросам обращения. Прием состоится в прокуратуре по адресу Ленина, 9Б. Школьникам в Карелии начали ставить оценки за поведение. По информации Министерства образования, оценка за поведение вводится со второго по восьмой классы. Выставлять ее будут один раз в неделю коллегиально. Все учителя

области. Во вторник, среду, 29 и 30 сентября, пройдут кратковременные дожди, но в последующие дни, по предварительным прогнозам, вернется комфортная сухая погода. Перепады между ночной прохладой и дневным теплом будут значительны. Туманные, характерные для осени, тоже, по словам синоптиков, никуда не денутся. Температурный фон вплоть до 4 октября на 2-4 градуса будет превышать климатическую норму. В субботу костомукшане присоединились к Всероссийскому дню бега. Профессиональные спортсмены и просто любители активного образа жизни пробежали кросс-нации 2026. Участники могли выбрать дистанцию без учета времени или же пробежать на время и побороться за призовые места. Были подготовлены трассы от 500 метров до 3 километров. На трассах ощущалась большая поддержка. Родители, дети, супруги, друзья – все подбадривали друг друга. Первыми финишировали известные спортсмены города Максим Шатов, Валерий Журба, Светлана Прокопенко, Матвей Науменко, Любава Бабаян, Артем Дудин, Ульяна Кравчук, Святослав Николаев, Екатерина Сизова и Татьяна Аликина. Все участники забега получили сертификаты, а победителям и призерам соревнований вручили дипломы и медали. Воспитанники спортивной школы Костомукши Михаил Кутелев и Юрий Журавский стали бронзовыми призерами первого этапа Гран-при Кубок Ленинградской области по грэпплингу. Турнир прошел 27 сентября во Всеволожске и собрал 33 команды из Санкт-Петербурга, Москвы, Великого Новгорода и Карелии. Наши спортсмены показали достойную борьбу в своих весовых категориях. В грэпплинге успех зависит не только от силы, но и от умения быстро принимать решения, чувствовать соперника и не терять концентрацию до самого конца поединка. Именно эти качества помогли Михаилу и Юрию войти в число призеров. Костомукшан приглашают в кино. 30 сентября в нашей республике отмечают День освобождения Карелии. В честь этой памятной даты в центре «Среда» покажут новый документальный фильм «Карельский фронт. Битва за север». Карельский фронт – один из самых протяженных участков Советско-Германского фронта. Бои шли в сложнейших природных и климатических условиях. Суровая северная природа, труднопроходимая местность, экстремальные температуры. Фильм рассказывает о мужестве и подвигах бойцов Карельского фронта, о тех, кто отстоял северный рубеж. Родины. Это возможность прикоснуться к истории, отдать дань уважения героям и лучше понять цену победы. Начало показа в 14 часов. Вход свободный, возрастное ограничение 12+. Далее новости Каливалы. Отряд противопожарной службы по Каливальскому району напоминает, что с наступлением холодов возрастает риск возникновения пожаров, связанных с печным отоплением. Сотрудники спасательной службы напоминают о важности соблюдения простых правил безопасности, которые следует соблюдать владельцам частных домов. Соблюдая эти меры предосторожности, вы сможете защитить себя и свое имущество от пожаров. Каливальская больница приглашает жителей района на вакцинацию против гриппа. Вакцинация проводится ежедневно в здании поликлиники с 9 до 16 часов. Есть возможность вакцинировать маломобильные группы населения. Для этого жителям Каливал или поселка Боровой необходимо обратиться в регистратуру по номеру телефона. А жителям поселков Кусинеми, Кепа, деревни Юшкозеро, Новое Юшкозеро и поселка Лаусальми обращаться следует на фельдшерско-акушерские пункты. Далее прогноз погоды. Спонсор социальной аптеки на Ленина 1А и Октябрьская 10. Внимание! В социальной аптеке на Октябрьской 10 открыт кабинет бесплатной проверки зрения для лиц старше 18 лет. В кабинете можно проверить зрение и заказать очки. Проверка по предварительной записи в аптеке или по телефону 5 10 46. В социальных аптеках в сентябре скидка на витамин D3 и шипучий витамин С. Помогите иммунитету вовремя. Также в сентябре скидка до 50% на все солнцезащитные очки. В социальных аптеках на постоянной основе действуют скидки для пенсионеров по пенсионному удостоверению. И обратите внимание, что в дни скидок 10, 20 и 30 числа каждого месяца скидка стала больше. Присоединяйтесь к группе ВКонтакте «Социальная аптека город Костомукши», читайте интересную информацию про аптечный ассортимент, участвуйте в розыгрышах и многое другое. Забронировать товар, получить информацию по ассортименту и действующим акциям можно по телефонам в Костомукши 5 10 50 и 5 10 46. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь у врача. В Костомукше сегодня ясно, без осадков, воздух прогреется до 13 градусов тепла, ветер до 7 метров в секунду. Завтра, судя по прогнозам, в Костомукше ожидается плюс 7, плюс 11 градусов. Синоптики обещают небольшой дождь и ветер до 9 метров в секунду. В Каливале сегодня плюс 8, плюс 12, преимущественно без осадков, легкий ветер до 5 метров в секунду. Завтра в Каливале воздух прогреется до 12 градусов тепла, также возможен небольшой дождь и ветер до 8 метров в секунду. Это все новости к этому часу.

0: Всем хорошего дня. Программа выходит при поддержке магазина садово-парковой техники «Надежда» на Подкове. Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков, 124.
1: Задумали строить террасу, беседку, пирс или баню? У нас для вас хорошие новости. Приезжайте в магазин «Надежда» на Подкове и покупайте палубную и террасную термически обработанную строганную доску собственного производства. Планкин, брусок и рейка, имитация бруса. Термодоска не боится влаги и температуры. Отлично выглядит, обладает приятным древесным ароматом и прослужит долго. Подробности, ассортимент и цены в магазине «Надежда» на Подкове. Шоссе Горняков, 124.
2: Местное радио. Костомукша. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Карелия за номером ТУ-10-00-241 для категории слушателей старше 12.
3: Радио Десерт. Мы угощаем.
0: Ну что, друзья, на часах чуть-чуть за полдень, самое время немного отвлечься, настроиться на волну позитива, ну а кому-то, возможно, и поделиться теплом с близкими. Меня зовут Наталья Попова, до конца этого часа я готова передавать все ваши приветы, ну и, конечно же, теплые слова.
4: Хочется писать и не хочется. В руках опять 100 лет одиночества. Да что такое, ёлки, со мной?

0: Реклама на местном радио.
1: Двойная выгода на «Лада Гранта». Только в этом месяце. Выгода 20% по госпрограмме при покупке в кредит и дополнительная выгода при сдаче старого автомобиля в трейд-ин. Приезжайте в «Прагматику», Петрозаводск, на Комсомольский проспект 8 или звоните. 559503.
2: Неоферта. Финансовые услуги оказывает АО «Автофинансбанк». Полная стоимость кредита займа от 22 до 27,608% годовых. Изучите все условия кредита займа на сайте автофинансбанк.ру в разделе «Автокредиты». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Сеть магазинов «Сила» дарит 100 подарков своим покупателям. До 15 октября соверши покупку в сети магазинов «Сила» на сумму от 3000 рублей и получи шанс выиграть бензопилу, дрель-шуруповерт, шлифовальную машинку и много других призов.
4: Подробности у консультантов сети магазинов «Сила». Срок проведения акции с 15 сентября до 15 октября 2026 года. Подробности об организации акции, о правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения можно узнать у консультантов сети магазинов «Сила».
5: Деревообрабатывающий завод «Карелиан Вуд Кампани» в составе ведущего лесопромышленного холдинга «Сигежа Групп» приглашает на работу электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Телефон для справок 921-528-8200. Все вакансии на сайте sigejagroup.com.
6: Элемент. Делаем ремонт доступным. Хотите, чтобы дом был теплым и сухим? В Элементе есть все. Тепло, пара и гидроизоляция. Стройте с умом. Покупайте выгодно в Элемент Костомукша. Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.
7: Радио Десерт. Лакомое настроение.

0: Ну а первое поздравление прямо сейчас отправляется Андрею Кузнецову, который отмечает день рождения сегодня. Пусть каждый новый день Андрей приносит вам радость. Пусть удача сопутствует в делах, а мечты исполняются быстрее, чем вы успеваете их загадывать вновь.
1: В тебя по уши, и как заглушить его души и стон? Он напоминает, что нас не спасет.

0: Андрей Московкин сегодня принимает поздравления по случаю дня рождения. И, Андрей, ваши коллеги желают вам, чтобы ваша жизнь состояла, ну, по крайней мере, по большей части из счастливых мгновений, приятных сюрпризов и важных для вас побед.
1: Не вини, перетерпи эту боль в груди. Если он ушел, не любил, девочка, не плачь.

Ну а следующая порция радиодесерта отправляется Антонине Лесанин, которая сегодня принимает комплименты, ну и, конечно же, приятные сюрпризы по случаю своего дня рождения. Антонина, вдохновения вам, счастья, удачи в работе, ну а сегодня, конечно же, великолепного настроения и побольше приятных сюрпризов.

Я не в формате по ящику и я не в формате навязчивом, но я по музыке от сердца, честный очень. Эту

Следующее поздравление отправляется Георгию Гусеву, который отмечает свой день рождения. Георгий, пусть все ваши заветные мечты исполняются легко, ну и желательно побыстрее. Ну а удача пусть будет на вашей стороне.

0: Реклама на местном радио. Ждете праздника? Он уже здесь. С 12 сентября каждую вторую субботу месяца в студии «Джем» «Музлото» и «Автопати». Проводите время весело с друзьями. Отдыхайте в студии «Джем» каждую вторую субботу месяца. «Джем», Антикайнина, 16. Телефон для справок 921-80-11-800. 18+.
1: На форелевые хозяйства в Калая Мария Поэт требуются физически крепкие рыбоводы, ночные сторожа, разнорабочие. Зарплата от 60 тысяч рублей. Работа неделя через неделю. Работникам предоставляется бесплатное проживание и питание. Телефон 921-768-04.
2: Нужна запчасть для иномарки или российского авто? Приятель, знай, тебе сегодня крупно повезло. Огромный выбор, все, что нужно, оформим быстро или под заказ. И будь уверен, цену ниже искать не нужно. Она уже у нас. Магазин «Карел Авто». Автозапчасти для вашего автомобиля. Доставка каждый день. Октябрьская, 10.
3: Ждали? Время пришло! Ловите яркую распродажу летних коллекций в магазине «Спортландия». Спешите купить с выгодой летнюю одежду, обувь и аксессуары по любимой формуле 2 равно 3. Каждый третий товар в подарок. При покупке от 1000 рублей в подарок от магазина 4000 бонусов на новые коллекции. Один бонус равен 1 рублю. Магазин «Спортландия». Торговый центр «Адмирал». Второй этаж.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.
4: Радио Десерт. Всегда подается вовремя.

Александр Нечаев сегодня отмечает свой день рождения. Для вас, Александр, следующий музыкальный привет от ваших коллег с пожеланиями ярких эмоций, финансовой стабильности, верных друзей рядом и, самое главное, душевного покоя.

Александр Салинский сегодня отмечает свой день рождения. Александр, ваши друзья желают вам чувствовать и ощущать себя счастливым человеком каждый день. Ну и, конечно же, уверенно идти к своим целям.

И еще одно поздравление отправляется имениннику сегодняшнего дня Владиславу Хрул. С днем рождения поздравляют вас ваши коллеги и друзья. Желают, чтобы ваша жизнь была яркой, интересной и наполненной только счастливыми моментами.

0: Анатолий Лесанин сегодня также принимает слова поздравления по случаю своего дня рождения. Анатолий, пусть вас окружают только искренние люди, пусть в душе всегда живет такая вот весна, пусть ваша жизнь будет полна впечатлений, ярких эмоций, ну и, конечно же, классного праздника.
1: Потерял.

0: Реклама на местном радио.
1: Вот и вернулись с дачи. Надо интернет проверить, а то сыну скоро на учебу.
2: Давай бесплатно подключим Ситилинк, пусть они все и проверят.
1: Точно, у них как раз акция «Максимальная скорость на весь учебный год». Всего за 247 рублей в месяц.
2: Да, просто звони 5-20-09.
1: Эх, малой отличником станет.
2: Звони 5-20-09.
3: Условия акции уточняйте по телефону при наличии технической возможности. Актуально с 17 августа по 31 октября 2026 года.
4: Да, здесь есть все, что нужно.

0: Октябрьская, дом 12, телефон 995-554-74-18.
1: Элемент. Делаем ремонт доступным. Осень уже близко. Подготовьте свой дом к холодам. В Элементе радиаторы, водяные и масляные, а также тепловые пушки. Согреем ваш дом даже в самые холодные ночи. Элемент Костомукша. Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
2: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.
3: Радио Десерт. Лучшее угощение.
4: И это все к этому часу. Но я с вами не прощаюсь. Мы еще услышимся в наших следующих эфирах. Всем хорошего настроения.

0: все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
1: Программа выходит при поддержке магазина «Автолайн».
2: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. АвтоВАЗ до конца года обновит двигатели «Лады», «Весты» и «Ауры». Вместо нынешнего мотора 1,8 литра на 122 лошадиные силы машины получат доработанные на 130 лошадиных сил. Заявлены лучшая динамика и меньше расход топлива. При обрыве ремня ГРМ капремонт по-прежнему не грозит. Обновленные автомобили ждут осенью. В России начали продавать флагманский кроссовер Dipol S09. Цена от 6,5 миллионов рублей. Это большой гибрид с 5- или 6-местным салоном. В дорогой версии пневмоподвеска, панорамная крыша и кресло повышенной комфортности. Новинка будет дешевле L9, который стоит больше 10 миллионов. УАЗ планирует заменить буханку новой моделью. Решение обещают принять до конца года. Рассматривают три пути. Первый – поставить новый кузов на нынешнюю платформу. Второй – вернуться к проекту «Симба» на базе «Патриота». Третий – это фургон на платформе «Солярис Арго». При этом нынешнюю буханку УАЗ продолжит выпускать, пока есть спрос. Недавно в России начались продажи BLG X50 Plus. Это обновленная версия популярного компактного кроссовера. Под капотом новый мотор, мощнее прежнего. Снаружи машина стала агрессивнее, в салоне новая приборка и экран. Цена 2 миллионов 300 тысяч рублей, но есть вопросы к работе коробки передач и тесноте в салоне. Подробнее о BLG X50 Plus в тест-драйве на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
0: «Моя машина».
1: Программа выходит при поддержке магазина «Автолайн». В магазине «Автолайн» зимняя резина уже в продаже. Успейте подготовить автомобиль к холодам заранее. В продажу поступили канистры разной емкости. Приезжайте и покупайте. В ассортименте только оригинальные масла отечественных и зарубежных производителей. Магазин «Автолайн» – партнер фабрики идей корейского «Акатыша». Используйте сертификат фабрики идей для покупки любых автотоваров в магазине «Автолайн», в том числе резины. Запчасти для иномарок, легковых и грузовых автомобилей в наличии и на заказ. Узнать о наличии товаров и получить консультацию специалиста можно по телефону 981-401-0101, а также лично на Интернациональный, дом 15. Магазин «Автолайн». Линия жизни вашего авто.

0: Реклама на местном радио.
1: Есть хорошая фотография с фотосессии? Не храните ее в телефоне, напечатайте на холсте. Она украсит интерьер вашего дома и подарит теплые воспоминания. Костомукша Медиа. Печать любых изображений на холсте с натяжкой на подрамник. Быстро, качественно, индивидуально. Звездный дом 6.
2: Деревообрабатывающий завод «Карелиан Вуд Кампани» в составе ведущего лесопромышленного холдинга «Сигежа Групп» приглашает на работу водителя-погрузчика. Обязательно наличие удостоверения машиниста-тракториста категории «Д». Телефон для справок 921-528-82-00. Все вакансии на сайте sigejagroup.com. Присоединяйтесь к команде профессионалов.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09, Звездный, дом 6.

0: Весь город на одной волне. Реклама на местном радио. Двойная выгода на «Лада Гранта». Только в этом месяце. Выгода 20% по госпрограмме при покупке в кредит и дополнительная выгода при сдаче старого автомобиля в трейд-ин. Приезжайте в «Прагматику», Петрозаводск, на Комсомольский проспект 8 или звоните 559503.
1: Финансовые услуги оказывает АО «Автофинансбанк». Полная стоимость кредита займа от 22 до 27,608% годовых. Изучите все условия кредита займа на сайте автофинансбанк.ру в разделе «Автокредиты». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Так, вещи перевезли, надо выбрать, какой интернет подключить.
3: А чего убирать? Ситилинк, конечно.
2: Почему Ситилинк? Полно же вариантов.
3: Ситилинк у нас уже давно работает. И без перебоев.
2: Ну да, Ситилинк проверенный.
3: Вчера вон соседа подключали. Сделали все быстро. Еще и 3 месяца интернета подарили. Звони 520-09. Оставляй заявку.
2: Вот так Ситилинк.
1: При наличии технической возможности. Условия уточняйте по телефону 520-09.
0: Элемент. Делаем ремонт доступным. Хотите, чтобы дом был теплым и сухим? В Элементе есть все. Тепло, пара и гидроизоляция. Стройте с умом. Покупайте выгодно в Элемент Костомукша. Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
4: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

Смотря на лужи, мечтали мы об океане, чтоб на двоих у нас одно дыхание. Ты должна рядом быть, и это по-любому. Ты должна рядом быть, и это аксиома. Я что-то с мыслью о любви поверить даже пьяным. Не в красоту влюбляются, влюбляются в изъяны. Мы с ней кричали тост, мысли кричали сос. Но знаешь, есть один простой вопрос.

0: Местное время 14 часов.
1: Новости.
2: С новостями у микрофона Наталья Попова. Здравствуйте. Программа выходит при поддержке магазина садово-парковой техники «Надежда на Подкове». Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков 124. Ремонт участка дороги Колла-Колевала-Лонг оценили почти в 700 миллионов рублей. Управавтодор Карелии проводит конкурс на ремонт участка автомобильной дороги Р-21. Об этом сообщает агентство новостей бизнеса и политики. Начальная цена контракта почти 696 миллионов рублей. Финансирование осуществляется за счет бюджета Костомукши. Подрядчику предстоит выполнить комплекс дорожно-ремонтных работ на 10-километровом участке, включая геодезические съемки поперечного профиля до и после фрезерования существующего покрытия, прослойную съемку продольного и поперечного профилей проезжей части с определением фактических объемов уложенного материала, а также контрольно-геодезическую съемку переустроенных коммуникаций. Все применяемые дорожно-строительные материалы должны соответствовать действующим ГОСТам. Согласно информации, размещенной на сайте госзакупок, заявки на участие в конкурсе можно подать до 12 октября. Экомобиль приедет в Костомукшу 4 октября. Уже можно копить пластиковые бутылки, макулатуру и другие отходы для переработки. В воскресенье жители города ждут на Парковой на парковке возле магазина «Автолайн» с 17 до 19 часов. Об этом сообщает в паблике «Экофорд Костомукша». Можно сдать пластиковые бутылки, пленку, макулатуру, картон. Нельзя сдать стекло, металл, батарейки и другие отходы. Организаторы сбора просят приносить вторсырье чистым, сухим и компактно сложенным. Рейс снова отменили. Поездка на автобусе по маршруту 528 Петрозаводск-Костомукша через Сегежу 28 сентября в 20 часов не состоится. Также не поедет автобус из Костомукши в Петрозаводск завтра утром в 9:30. В Карелавтотрансе объяснили отмену рейса техническими причинами. Пассажиры, купившие билеты на данный рейс, могут обратиться по месту его приобретения за возвратом стоимости билета. Костомукша завтра выслушает коммунальные жалобы горожан. Прокурор города и представители администрации проведут прием граждан с 15 до 17 часов. Главная тема – вопросы соблюдения требований законодательства в жилищно-коммунальной сфере. Для наиболее полного и эффективного разрешения вопросов, требующих проверки, жители призывают иметь на руках заявление с указанием основных доводов, на которые нужно получить ответ, а также копии документов по вопросам обращения. Прием состоится в прокуратуре по адресу Ленина. На 9Б. Школьникам в Карелии начали ставить оценки за поведение. По информации Министерства образования, оценка за поведение вводится со 2 по 8 классы. Выставлять ее будут один раз в неделю коллегиально. Все учителя, работающие в классе, а не только классный руководитель. Напомню, поведение современных школьников оценивает по 3-бальной шкале. Образцовое – это ребенок проявляет уважение к старшим, дисциплинированный, активно участвует в жизни школы. Допустимое – ведет себя в рамках правил. И недопустимое – когда ребенок нарушает правила. Бабье лето в Карелии задержится до октября. По прогнозам Карельского гидрометцентра, в начале недели осадков не ожидается, но ночью температура понизится до +3, +8 градусов. Днем при прояснениях до +15. Во вторник, среду, 29 и 30 сентября, пройдут кратковременные дожди, но в последующие дни, по предварительным прогнозам, вернется комфортная сухая погода. Перепады между ночной прохладой и дневным теплом будут значительны. Туманные, характерные для осени, тоже, по словам синоптиков, никуда не денутся. Температурный фон вплоть до 4 октября на 2-4 градуса будет превышать климатическую норму. В субботу костомукшане присоединились к Всероссийскому дню бега. Профессиональные спортсмены и просто любители активного образа жизни пробежали кросс-нации 2026. Участники могли выбрать дистанцию без учета времени или же пробежать на время и побороться.

0: Воспитанники спортивной школы «Костомукша» Михаил Кутелев и Юрий Журавский стали бронзовыми призерами первого этапа Гран-при Кубок Калининградской области по грэпплингу. Турнир прошел 27 сентября во Всеволожске и собрал 33 команды из Санкт-Петербурга, Москвы, Великого Новгорода и Карелии. Наши спортсмены показали достойную борьбу в своих весовых категориях. В грэпплинге успех зависит не только от силы, но и от умения быстро принимать решения, чувствовать соперника и не терять концентрацию до самого конца поединка. Именно эти качества помогли Михаилу и Юрию войти в число призеров. Костомукшан приглашают в кино. 30 сентября в нашей республике отмечают День освобождения Карелии. В честь этой памятной даты в центре «Среда» покажут новый документальный фильм «Карельский фронт. Битва за север». Карельский фронт – один из самых протяженных участков Советско-Германского фронта. Бои шли в сложнейших природных и климатических условиях. Суровая северная природа, труднопроходимая местность, экстремальные температуры. Фильм рассказывает о мужестве и подвигах бойцов Карельского фронта, о тех, кто отстоял северный рубеж Родины. Это возможность прикоснуться к истории, отдать дань уважения героям и лучше понять цену победы. Начало показа в 14 часов. Вход свободный, возрастные ограничения 12+. Далее прогноз погоды. Спонсор социальной аптеки на Ленина 1А и Октябрьская 10. Внимание! В социальной аптеке на Октябрьской 10 открыт кабинет бесплатной проверки зрения для лиц старше 18 лет. В кабинете можно проверить зрение и заказать очки. Проверка по предварительной записи в аптеке или по телефону 5 10 46. В социальных аптеках в сентябре скидка на витамин D3 и шипучий витамин С. Помогите иммунитету вовремя. Также в сентябре скидка до 50% на все солнцезащитные очки. В социальных аптеках на постоянной основе действуют скидки для пенсионеров по пенсионному удостоверению. И обратите внимание, что в дни скидок 10, 20 и 30 числа каждого месяца скидка стала больше. Присоединяйтесь к группе ВКонтакте «Социальная аптека город Костомукша», читайте интересную информацию про аптечный ассортимент, участвуйте в розыгрышах и многое другое. Забронировать товар, получить информацию по ассортименту и действующим акциям можно по телефонам в Костомукше 5 10 50 и 5 10 46. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь у врача. В Костомукше сегодня ясно, без осадков. Воздух прогреется до 13 градусов тепла, ветер до 7 метров в секунду. Завтра, судя по прогнозам, в Костомукше ожидается плюс 7, плюс 11 градусов. Синоптики обещают небольшой дождь и ветер до 9 метров в секунду. В Калевале сегодня плюс 8, плюс 12, преимущественно без осадков. Легкий ветер до 5 метров в секунду. Завтра в Калевале воздух прогреется до 12 градусов тепла. Также возможен небольшой дождь и ветер до 8 метров в секунду. Это все новости к этому часу. Всем хорошего дня. Программа выходит при поддержке магазина садово-парковой техники «Надежда на подкове». Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков, 124.
1: Задумали строить террасу, беседку, пирс или баню? У нас для вас хорошие новости. Приезжайте в магазин «Надежда на подкове» и покупайте палубную и террасную термически обработанную строганную доску собственного производства. Планкин, брусок и рейка, имитация бруса. Термодоска не боится влаги и температуры. Отлично выглядит, обладает приятным древесным ароматом и прослужит долго. Подробности, ассортимент и цены в магазине «Надежда на подкове». Шоссе Горняков, 124.
2: Местное радио. Костомукша. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Карелия за номером ТУ-10-00-241 для категории слушателей старше 12 лет.
3: Реклама на радио в Костомукше 370-09.
4: В эфире снова «Время знать». О скидках, чтобы рассказать. Чтоб знали вы, что где купить. Как отдохнуть, куда сходить. Работу, чтоб смогли найти. Вам обо всем расскажем мы.
5: Мечтаете о новой кухне? Приходите в офис ведущего производителя «Вардек» на Интернациональную 15. Опытные менеджеры смодулируют кухню вашей мечты, предложат разнообразные цветовые решения, подберут материалы и фурнитуру. Ознакомят со стоимостью, подберут различные ценовые варианты. Кухня «Вардек» в Костомукше – это немецкое качество по очень демократичной цене. Улица Интернациональная, 15, здание магазина «Автолайн». Добавьте ярких красок в свою осень. Ловите радужную скидку 30% на серебряные украшения с цветными камнями в салоне золота. А также скидку 20% на золотые ювелирные украшения с камнями. Успейте пополнить свою коллекцию ювелирных изделий до конца сентября или сделать подарок любимым. Здесь же для вас праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Отследите новости салона, посмотреть фотографии и ознакомиться с ассортиментом можно в группе в

0: ВКонтакте «Ювелирный салон золота Костомукша». Всегда действует гибкая система скидок. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов. Добро пожаловать ежедневно в салон золота, торговый центр «Адмирал», первый этаж. Ищите новые входные или межкомнатные двери? Приходите в офис «Северный город» на Октябрьскую, 7. Здесь вам подберут правильные двери нужной расцветки, а также помогут с установкой как входных, так и межкомнатных дверей от проверенных партнеров с большим опытом работы в сфере установки дверей. Телефон для заказа и справок 953-534-8191. «Северный город», Октябрьская, 7, первый подъезд. В компанию «Эвобласт Рус» на постоянную работу требуется механик по автотранспорту, имеющий высшее или среднеспециальное техническое образование и стаж работы по специальности не менее 3 лет. Официальное оформление – 5-дневная рабочая неделя, отпуск 52 дня. Доставка на место работы и обратно. Более подробная информация по вакансии размещена на сайте ХХРУ. А также уточнить детали можно по телефону 925-213-48-75. Осенью как никогда хочется чего-то вкусненького. Попробуйте новинку в кафе «Русса». Закрытые бургеры 3 видов. Чикенбургер с курицей, фирменный бургер с креветкой и классический бургер с говяжьей котлетой. Приходите на бизнес-ланчи в кафе «Русса». Стоимость всего 450 рублей. Меню на бизнес-ланчи ловите в группе ВКонтакте «Пицца Русса». Возможно, доставка по городу. Приходите, приезжайте или просто звоните и заказывайте любимые блюда по номеру 911-434-01-68. Доставку осуществляет ИП «Морозова», ИНН 67-320-109-390, УГРН 32-567-500-429-97. Швейная фабрика «Арктика», входящая в группу компаний «Восток Сервис», приглашает на работу швей. Опыт работы приветствуется, но если опыта нет, не беда, научат на месте. Соискателей ждет официальное трудоустройство, стабильная заработная плата, график работы 2 через 2 или 5 через 2, ежегодный оплачиваемый отпуск 52 дня, компенсация оплаты занятий спортом, оплата проезда к месту отдыха и обратно 1 раз в 2 года. Возможность получения профессионального образования за счет работодателя. Подробности по телефону 921-010-58-27. Сервис на постоянную работу требуется: машинист крана, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарь-ремонтник, слесарь-электрик по ремонту электрооборудования, уборщик производственных и служебных помещений на период отсутствия основного работника. Рассматриваются кандидаты без опыта работы, проводится обучение на месте. Вас ждет официальное оформление, социальный пакет, стабильная заработная плата, обеспечение спецодеждой, инструментами и сезами, доставка к месту работы и обратно служебным транспортом. Подробности по телефонам 921-463-21-52 и 921-629-96-85. Если требуется доставка сыпучих материалов, звоните в компанию «Артвуд». Доставка ПГС, скалы, гравийного щебня, песка и опилок. Подготовка участков под строительство, отсыпка и планировка, кубовые емкости. Возможна рассрочка. Предоставляются услуги спецтехники для жителей организации Костомукши. Гусеничный экскаватор, мини-экскаватор, погрузчик, манипулятор, самосвал, трал и гидромолот. Телефон для заказов и справок 921-227-44-86. Доставку и рассрочку осуществляет компания «Артвуд». ИНН 100-401-94-06, УГРН 119-001-001-663. У вас сломалась стиральная или посудомоечная машина? Не спешите покупать новую. Приходите в «Никсервис». Ремонт стиральных посудомоечных машин, а также варочных панелей, духовых шкафов, микроволновых печей, пылесосов и бойлеров. «Никсервис» – новая жизнь вашей техники. Улица Интернациональная, 12, 6 подъезд. Режим работы с понедельника по пятницу с 11 до 19. Телефоны 921-010-4009 и 921-469-12-42. Нужен торф, песок, ПГС, скала или щебень? Тогда следующая информация для вас. Компания «Спецтехтранс» предоставляет жителям и организациям города услуги по доставке торфа, песка, ПГС, скалы и щебня. Вывоз мусора, аренда самосвала, услуги фронтального и вилочного погрузчика. Телефон для заказа и справок 921-801-4608. Доставку осуществляет «Спецтехтранс». ИНН 100-448-97. УГРН 115-100-100-68-60. Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупателей ждет богатый ассортимент входных металлических дверей. В продаже двери межкомнатные и входные, шторы плиссе и гофре на любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота, жалюзи и рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери «Торекс» не участвуют в акции. Подробности в магазине «Эльбас» на улице Героев 2, вход со стороны КСЦ «Дружба».
1: Время знать. Телефон рекламной службы 370-09.

0: Реклама на местном радио.
1: Хотите сделать свой бизнес заметнее? Закажите баннер с индивидуальным дизайном. Приходите в офис Костомукша Медиа на Звездную, дом 6. Печатаем баннеры, разрабатываем индивидуальный дизайн. Быстро и качественно. Костомукша Медиа. Звездный, дом 6. Телефон 370-09.
2: На чем привезти строительный материал на дачу? Прицеп. Купи в Силе. Куда поместить палатки, снаряжение и мангал на активный отдых? В прицеп. Купи в Силе. Как не запачкать салон машины, когда делаешь ремонт? Прицеп. Купи в Силе. На чем привезти лодку к озеру, чтобы порыбачить? Лодочный прицеп. Купи в Силе. Теперь прицепы доступны в покупку на средства регионального материнского капитала. Подробности уточняйте у консультантов магазинов «Сила».
3: ИП Богданов Андрей Олегович, ОГРН, ИП 304-103-300-232.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: Местное время 15 часов.
1: Будь в курсе. Решения и формулы на все случаи жизни.
2: Программу представляет магазин «Элегант». Тема выпуска – «Скользкий тип». Стилисты назвали модные способы носить узкие джинсы. Напомню, они вновь обрели актуальность в этом году. По словам экспертов, главное отличие новых скини-джинсов от моделей, которые были популярны в начале 10-х, это материал. Современные джинсы не должны напоминать леггинсы. Лучше выбирать плотный деним с небольшим добавлением эластана или вовсе без него. Такие модели повторяют контуры ног, но не облегают их слишком сильно. За счет этого силуэт получается более собранным и при этом расслабленным. Скини должны скорее скользить по фигуре, чем буквально обрисовывать каждую линию, объясняют стилисты. Самый универсальный вариант на осень – синие, голубые, серые или черные скини без сильных потертостей. Они выглядят собраннее и легко вписываются как в повседневный, так и в более деловой гардероб. При этом самая трендовая посадка в текущем сезоне – средняя. Такие модели джинсов легко сочетать с укороченными пиджаками и куртками, приталенными жакетами и оверсайз-трикотажем. Но полностью отказываться от модели на бедрах тоже не стоит. Низкая посадка возвращается вместе с эстетикой нулевых. Еще одно важное правило – щиколотки стоит открыть. А сами джинсы не должны складываться к низу в трубочку. Сейчас выбираем модели из плотного денима без складок. Можно с непростроченным срезом. Носить узкие брюки из денима можно, например, с балетками. Кроме того, скини идеально сочетаются с объемным верхом и высокими сапогами. Главное правило при выборе скини в этом сезоне – не пытаться буквально повторить образы десятилетней давности. Современные модели должны выглядеть спокойнее. Плотный деним, лаконичная посадка, минимум декора и актуальная обувь. Вдохновиться на создание своего эффектного образа жителям нашего города предлагает магазин «Элегант». Богатый ассортимент брюк из денима на разные случаи жизни. Джинсы, пожалуй, самая удобная вещь гардероба. Они могут быть разными по стилю и качеству, но неизменно модными. В магазине «Элегант» огромное поступление осенних коллекций одежды. Немецкие бренды «Balmer» и «Unique». Широкий размерный ряд и даже большие размеры. Сезонные коллекции обуви, в том числе модного итальянского бренда «Regina Bottini». В «Элеганте» продолжается акция на летний ассортимент. Скидки до 70%. Подробности и сроки акции уточняйте у продавцов-консультантов. И спешите за обновками по выгодным ценам. «Элегант», торговый центр «Адмирал», второй этаж.
1: Будь в курсе! Телефон рекламной службы 370-09.

0: городе, осень в сердце, время для кофе и любимых песен на местном радио. Реклама на местном радио.
1: Садовая 1, Ленина 6, Таежный 18. Улицы и их номера бывают разными, но запомнить нужно только один адрес. Тот, где можно заказать надомные аншлаги на любой вкус. Звездная, дом 6, офис Костомукша Медиа. Приходите, заказывайте, и пусть номер вашего дома и наименование улицы будут заметнее. Костомукша Медиа. Звездный, дом 6. Телефон 370-09.
2: Ты меня освободил и имеешь право на одно желание.
3: Хочу ведро острых крыльев, как в KFC.
4: По пироме иди, чтоб узнать этот вкус, и своим ты поверишь глазам. Здесь тебя уже ждет острых крыльев каскад. Ты готов покупать?

0: Крылья в острой хрустящей панировке, как в KFC. Ждут тебя на бульваре Лазарева, 4. Предзаказы по телефону 981-123-5555.
1: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

дезерта на кухне. Снова резали слухно, разгорались и тухли, словно старые угли. А вокруг никого нет, только слезы и шепот. Я все отдал бы тебе, дорогая, за такой охранительно клевый опыт. Эй. Но мне нравится, как смеешься, нравится заливать с тобой ночью на звезды. Эй. А мне нравишься ты так.

0: Реклама на местном радио.
1: Наклейки на авто, наклейки на окно, бумажные, полимерные, с перфорацией, ламинацией, контурной резкой. Для улицы или внутренних помещений. Заказывайте наклейки на любой вкус в офисе Костомукша Медиа на Звездной, дом 6. Телефон 370-09.
2: Ждали? Время пришло! Ловите яркую распродажу летних коллекций в магазине «Спортландия». Спешите купить с выгодой летнюю одежду, обувь и аксессуары по любимой формуле 2 равно 3. Каждый третий товар в подарок. При покупке от 1000 рублей в подарок от магазина 4000 бонусов на новые коллекции. Один бонус равен 1 рублю. Магазин «Спортландия». Торговый центр «Адмирал». Второй этаж.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: Местное время 16 часов.
1: Новости.
2: С новостями у микрофона Наталья Попова. Здравствуйте. Программа выходит при поддержке магазина садово-парковой техники «Надежда на Подкове». Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков, 124. Ремонт участка дороги Колла-Колевала-Лонка оценили почти в 700 миллионов рублей. Упр-Автодор Карелии проводит конкурс на ремонт участка автомобильной дороги Р-21. Об этом сообщает агентство новостей бизнеса и политики. Начальная цена контракта почти 696 миллионов рублей. Финансирование осуществляется за счет бюджета Костомукши. Подрядчику предстоит выполнить комплекс дорожно-ремонтных работ на 10-километровом участке, включая геодезические съемки поперечного профиля до и после фрезерования существующего покрытия, прослойную съемку продольного и поперечного профилей проезжей части с определением фактических объемов уложенного материала, а также контрольно-геодезическую съемку переустроенных коммуникаций. Все применяемые дорожно-строительные материалы должны соответствовать действующим ГОСТам. Согласно информации, размещенной на сайте госзакупок, заявки на участие в конкурсе можно подать до 12 октября. Экомобиль приедет в Костомукшу 4 октября. Уже можно копить пластиковые бутылки, макулатуру и другие отходы для переработки. В воскресенье жители города ждут на Парковой на парковке возле магазина «Автолайн» с 17 до 19 часов. Об этом сообщает в паблике «Экофорд Костомукша». Можно сдать пластиковые бутылки, пленку, макулатуру, картон. Нельзя сдать стекло, металл, батарейки и другие отходы. Организаторы сбора просят приносить вторсырье чистым, сухим и компактно сложенным. Рейс снова отменили. Поездка на автобусе по маршруту 528 Петрозаводск-Костомукша через Сегежу 28 сентября в 20 часов не состоится. Также не поедет автобус из Костомукши в Петрозаводск завтра утром в 9:30. В Карелавтотрансе объяснили отмену рейса техническими причинами. Пассажиры, купившие билеты на данный рейс, могут обратиться по месту его приобретения за возвратом стоимости билета. Костомукша завтра выслушает коммунальные жалобы горожан. Прокурор города и представители администрации проведут прием граждан с 15 до 17 часов. Главная тема – вопросы соблюдения требований законодательства в жилищно-коммунальной сфере. Для наиболее полного и эффективного разрешения вопросов, требующих проверки, жители призывают иметь на руках заявление с указанием основных доводов, на которые нужно получить ответ, а также копии документов по вопросам обращения. Прием состоится в прокуратуре по адресу Ленина, на 9Б. Школьникам в Карелии начали ставить оценки за поведение. По информации Министерства образования, оценка за поведение вводится со 2 по 8 классы. Выставлять ее будут один раз в неделю коллегиально. Все учителя, работающие в классе, а не только классный руководитель. Напомню, поведение современных школьников оценивает по 3-бальной шкале. Образцовая – это ребенок проявляет уважение к старшим, дисциплинированный, активно участвует в жизни школы, допустимая – ведет себя в рамках правил и недопустимая, когда ребенок нарушает правила. Бабье лето в Карелии задержится до октября. По прогнозам Карельского гидрометцентра, в начале недели осадков не ожидается, но ночью температура понизится до плюс 3, плюс 8 градусов. Днем при прояснениях до плюс 15. Во вторник, среду, 29 и 30 сентября пройдут кратковременные дожди, но в последующие дни, по предварительным прогнозам, вернется комфортная сухая погода. Перепады между ночной прохладой и дневным теплом будут значительны. Туманные, характерные для осени, тоже, по словам синоптиков, никуда не денутся. Температурный фон вплоть до 4 октября на 2-4 градуса будет превышать климатическую норму. В субботу костомукшане присоединились к Всероссийскому дню бега. Профессиональные спортсмены и просто любители активного образа жизни пробежали «Кросс-нации-2026». Участники могли выбрать дистанцию без учета времени или же пробежать на время и побороться за призовые места. Были подготовлены трассы от 500 метров до 3 километров. На трассах ощущалась большая поддержка. Родители, дети, супруги, друзья – все подбадривали друг друга. Первыми финишировали известные спортсмены города Максим Шатов, Валерий Журба, Светлана Прокопенко, Матвей Науменко, Любава Бабаян, Артем Дудин, Ульяна Кравчук, Святослав Николаев, Екатерина Сизова и Татьяна Аликина. Все участники забега получили сертификаты, а победителям и призерам соревнований вручили дипломы и медали. Воспитанники спортивной школы «Костомукши» Михаил Кутелев и Юрий Журавский стали бронзовыми призерами первого этапа Гран-при Кубок Ленинградской области по грэпплингу. Турнир прошел 27 сентября во Всеволожске и собрал 33 команды из Санкт-Петербурга, Москвы, Великого Новгорода и Карелии. Наши спортсмены показали достойную борьбу в своих весовых категориях. В грэпплинге успех зависит не только от силы, но и от умения быстро принимать решения, чувствовать соперника и не терять концентрацию до самого конца поединка. Именно эти качества помогли Михаилу и Юрию войти в число призеров. «Костомукшан» приглашают в кино. 30 сентября в нашей республике отмечают День освобождения Карелии в честь

0: Возрастные ограничения 12+. Далее прогноз погоды. Спонсор социальной аптеки на Ленина 1А и Октябрьская 10. Внимание! В социальной аптеке на Октябрьской 10 открыт кабинет бесплатной проверки зрения для лиц старше 18 лет. В кабинете можно проверить зрение и заказать очки. Проверка по предварительной записи в аптеке или по телефону 5-10-46. В социальных аптеках в сентябре скидка на витамин D3 и шипучий витамин С. Помогите иммунитету вовремя. Также в сентябре скидка до 50% на все солнцезащитные очки. В социальных аптеках на постоянной основе действуют скидки для пенсионеров по пенсионному удостоверению. И обратите внимание, что в дни скидок 10, 20 и 30 числа каждого месяца скидка стала больше. Присоединяйтесь к группе ВКонтакте «Социальная аптека город Костомукша», читайте интересную информацию про аптечный ассортимент, участвуйте в розыгрышах и многое другое. Забронировать товар, получить информацию по ассортименту и действующим акциям можно по телефонам в Костомукше 5-10-50 и 5-10-46. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь у врача. В Костомукше сегодня ясно, без осадков. Воздух прогреется до 13 градусов тепла, ветер до 7 метров в секунду. Завтра, судя по прогнозам, в Костомукше ожидается плюс 7, плюс 11 градусов. Синоптики обещают небольшой дождь и ветер до 9 метров в секунду. В Калевале сегодня плюс 8, плюс 12, преимущественно без осадков, легкий ветер до 5 метров в секунду. Завтра в Калевале воздух прогреется до 12 градусов тепла, также возможен небольшой дождь и ветер до 8 метров в секунду. Это все новости к этому часу. Всем хорошего дня. Программа выходит при поддержке магазина садово-парковой техники «Надежда на подкове». Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков, 124.
1: Задумали строить террасу, беседку, пирс или баню? У нас для вас хорошие новости. Приезжайте в магазин «Надежда на подкове» и покупайте палубную и террасную термически обработанную строганную доску собственного производства. Планкин, брусок и рейка, имитация бруса. Термодоска не боится влаги и температуры. Отлично выглядит, обладает приятным древесным ароматом и прослужит долго. Подробности, ассортимент и цены в магазине «Надежда на подкове». Шоссе Горняков, 124.
2: Местное радио. Костомукша. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Карелия за номером ТУ-10-00-241 для категории слушателей старше 12 лет.

0: Реклама на местном радио.
1: Есть хорошая фотография с фотосессии? Не храните ее в телефоне, напечатайте на холсте. Она украсит интерьер вашего дома и подарит теплые воспоминания. Костомукша Медиа. Печать любых изображений на холсте с натяжкой на подрамник. Быстро, качественно, индивидуально. Звездный дом 6.
2: Сеть магазинов «Сила» дарит 100 подарков своим покупателям. До 15 октября соверши покупку в сети магазинов «Сила» на сумму от 3000 рублей и получи шанс выиграть бензопилу, дрель-шуруповерт, шлифовальную машинку и много других призов. Подробности у консультантов сети магазинов «Сила». Срок проведения акции с 15 сентября до 15 октября 2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения можно узнать у консультантов сети магазинов «Сила».
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: Местное время 17 часов.
1: Еще не вечер. Еще не вечер. Программа подготовлена по заказу акционерного общества «Корейский Акатеш». Еще не вечер.
2: Психологи утверждают, что 80% людей используют музыку для избавления от стресса. Так что не давайте своим печальным даже повода. Настраивайтесь на местное радио и давайте вливаться в рабочую неделю вместе. Меня зовут Наталья Попова. Этот час я проведу с вами у микрофона. Данил Бриллиантов за пультом. И у нас еще не вечер.

7027, телефон нашего эфира. Если хотите лично подарить кому-то теплые слова, обязательно звоните или пишите смс на номер 911-402-2040. Ну а в этом выпуске на карельском Акатыше достигли рекордной плановой наработки двигателя карьерного самосвала – 25 тысяч моточасов. Болеть по графику или не болеть вообще? Ученые почитали, те, кто при первых признаках простуды включают режим «я сам себе доктор» и пьют все подряд, сидят на больничном в полтора раза дольше. А тем временем сезон простуд уже на пороге, это значит, пора на прививку от гриппа. Твой иммунитет скажет тебе спасибо, а начальник не успеет соскучиться. Обо всем этом поговорим сегодня. Ну и, конечно, чтобы добавить задора этому понедельнику, разыграем сразу три вкусных приза. Ваши любимые крылышки в острой хрустящей панировке от папы Ромы, шаверма от шефа от кафе «Суши Биг» сегодня на кону и полноценный бизнес-ланч от кафе «Руса». Так что оставайтесь с нами, обязательно участвуйте, и пусть вам повезет.

0: Реклама на местном радио.
1: Двойная выгода на «Лада Гранта». Только в этом месяце. Выгода 20% по госпрограмме при покупке в кредит и дополнительная выгода при сдаче старого автомобиля в трейд-ин. Приезжайте в «Прагматику», Петрозаводск, на Комсомольский проспект 8 или звоните 559503.
2: Финансовые услуги оказывает АО «Автофинансбанк». Полная стоимость кредита займа от 22 до 27 608 тысячных годовых. Изучите все условия кредита займа на сайте автофинансбанк.ру в разделе «Автокредиты». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Деревообрабатывающий завод «Карелиан Вуд Кампани» в составе ведущего лесопромышленного холдинга «Сигежа Групп» приглашает на работу электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Телефон для справок 921-528-8200. Все вакансии на сайте sigejagroup.com.
4: Элемент. Делаем ремонт доступным. Осень уже близко. Подготовьте свой дом к холодам. В элементе радиаторы, водяные и масляные, а также тепловые пушки. Согреем ваш дом даже в самые холодные ночи. Элемент Костомукша. Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: Важно знать.
1: Важно знать.
0: Важно знать. Всем и каждому. Важно знать.
2: Итак, отделение социального фонда по Республике Карелия предоставляет сегодня семьям с детьми около 40 мер социальной поддержки. Они охватывают все этапы от беременности женщины до совершеннолетия ребенка. О том, как государство в лице социального фонда поддерживает семьи с детьми, какие есть изменения и новшества, обсудим у нас в студии с управляющим отделением социального фонда по Республике Карелия с Юлией Ермаковой. Добрый вечер.
3: Здравствуйте.
2: Юлия Валерьевна, с каждым годом, ну, в той или иной степени, перечень мер соцподдержки семей с детьми расширяется, появляются какие-то новые выплаты. Вот сколько сегодня карельских семей, скажем так, охвачено вашим вниманием, получает такие вот выплаты?
3: Да, вы совершенно правильно отметили, что более 40 мер мы предоставляем это в рамках различных государственных услуг именно в отношении различных возрастных категорий семей и их детей. На сегодняшний день более 35 тысяч наших семей, нашего региона являются получателями той или иной меры поддержки от социального фонда. В этом году, в календарном 2026 году, отделение соцфонда по Республике Карелия направило в бюджет, будем так говорить, наших семей более 5 миллиардов рублей. Это еще год не закончился, уже такая сумма.
2: Ну, я предлагаю, чтобы, может быть, слушателям было понятнее, потому что каждый раз, когда мы в новостях рассказываем о новых мерах, да, где-то напоминаем, всегда появляются новые люди, которые могут претендовать и оформляют, собственно, такую поддержку. Вот в каких ситуациях семьи могут рассчитывать на поддержку?
3: В лице социального фонда государство начинает заботиться о семье еще практически до появления малыша непосредственно в семье. Будущей маме в женской консультации оформляется так называемый родовой сертификат. В рамках медицинского страхования данной женщине бесплатно предоставляются услуги женской консультации, родильного дома и детской поликлиники в период первого года жизни малыша. То есть вот это самое такое начало. Да? Если женщина имеет официальную работу, то есть она трудоустроена в период своей беременности и, соответственно, в период получения возможности по уходу, осуществлять уход за ребенком, она по линии социального фонда, также ей предоставляется пособие по беременности и родам. А также в дальнейшем она может получать выплаты по уходу за ребенком до полутора лет. В 2026 году появилась новая мера поддержки, если мы вот говорим о возникающих периодически новых мерах, то эта мера поддержки затронула студентов и студенток и аспиранток. В 2026 года таким женщинам, молодым женщинам, которые учатся по очной форме обучения и, соответственно, планируют стать матерью в период материнства, они имеют возможность получать единое пособие, если встали на учет в ранние сроки беременности медицинской организации. Размер такого пособия зависит от прожиточного минимума в районе проживания и доходов семьи. Ну, то есть, говорим про всю республику, это практически от 11 до 24 тысяч рублей. То есть, это как все женщины, так вот с этого года и студентки-аспирантки. То есть, надо иметь это в виду. Дальше. Всем женщинам при рождении ребенка, даже не женщинам, а семьям, предоставляется возможность получать единовременное пособие при рождении ребенка. То есть один раз в определенной сумме, с учетом районного коэффициента Тоже знаем, что в республике у нас различные районные коэффициенты. Данная выплата может составлять от 32 тысяч до 39 тысяч. Более 1300 семей уже в этом году тоже такую меру поддержки получили.
2: Я прошу прощения, вот эту меру поддержки, чтобы получить, родители должны работать и учиться?
3: Единовременное пособие.
2: Без разницы.
3: Без разницы, так. Да, то есть всем предоставляется, и данная мера не оценивается ни материальный доход, ни вот просто рождение ребенка, да. Далее, ну и, конечно же, самая такая весомая, наверное, и давно действующая мера, это, конечно же, установление материнского семейного капитала. Отделение соцфонда по Республике Карелия в 2026 году оформило более 1000 сертификатов. Замечу, что предоставление сертификата как такового делается в проактивном режиме, то есть обращение никуда обращаться не следует. Факт рождения ребенка, который оформляется регистрационной записью органами ЗАГС, и, соответственно, на основании этих данных родителям, маме в основном предоставляется такое право, ну, так как материнский все-таки капитал, поэтому маме предоставляется возможность получения такого сертификата. Размер материнского капитала при рождении первого ребенка в текущем году составляет чуть более 728 тысяч рублей, при рождении следующего, в данном случае второго малыша, увеличивается до 960, то есть прибавляется. Да? Есть семьи, в которых рождается второй ребенок, но при этом семья никогда не пользовалась возможностью получить материнский капитал, то, соответственно, им сразу же, так как это уже не первый ребенок, второй ребенок, сразу сертификат предоставляется на сумму 963 тысячи рублей.
2: Вот смотрите, пособие при рождении ребенка, да, родители могут использовать на любые семейные нужды, на неотложные, ну, всегда есть куда потратить. Материнский капитал только на предусмотренные законодательством направления. Вот куда сегодня законодательство позволяет использовать материнский капитал?
3: Да, строго определены направления, куда можно использовать материнский капитал. Обращая внимание слушателей, именно мы сейчас говорим про федеральное законодательство, то есть то законодательство, которое действует на всей территории Российской Федерации и, соответственно, регулируется федеральным законом. Мы не говорим про региональный, еще есть такой региональный материнский капитал, то есть у каждого региона свои выплаты, определенные условия. Мы говорим про федеральный. Федеральный материнский семейный капитал, мы уже сказали, устанавливается при рождении первого ребенка либо второго в определенной сумме. Дальше он тратится тоже на строго определенное направление. Направлений 4. Улучшение жилищных условий, так. Обучение детей, причем не обязательно детей, с кем связано предоставление права на материнский семейный капитал, на любого ребенка в этой семье. Социальная адаптация ребенка с инвалидностью, накопительная пенсия мамы, либо ежемесячно можно получать выплату. Единственная разница вот из этих направлений – это когда можно воспользоваться этими средствами. То есть возможность распорядиться на определенное направление до исполнения 3 лет ребенку, а есть направления, которые можно использовать средства только после исполнения 3 лет. До 3-летнего возраста можно направить на оплату детского сада, на ипотеку при покупке жилья или на ежемесячную выплату как раз на ребенка до 3 лет. То есть вот это такие определенные направления. Да, еще есть социальная адаптация ребенка с инвалидностью, но, к сожалению, наверное, или к счастью, что нет востребованности такой услуги, не так много мам направляют на данное направление. После исполнения 3-летнего возраста ребенка доступны остальные направления. Ну, в основном мы говорим про образование. То есть на сегодняшний день, в 2026 году, это направление по распоряжению средств материнского капитала вышло на первое место. То есть большинство семей тратит средства на образование детей. Я уже обратила внимание, то, что не обязательно на того ребенка, кто дал право на семейный капитал, а то есть на любого ребенка в этой семье. Ну и, соответственно, наверное, это и пользуется популярностью, обучают детей за счет средств маткапа. Более полутора тысяч уже семей в этом году воспользовались данным правом. Причем тоже такая тонкость, можно семейный капитал разделить, материнский семейный капитал, на несколько направлений. То есть сначала до трех лет, например, исполнения ребенку, на ипотеку какую-то часть потратить, а после исполнения трех лет какая-то часть еще остается на образование ребенка. То есть вариации есть.
2: То есть не обязательно всю сумму сразу в дело.
3: Да, если, конечно, требуется вся сумма, то вся сумма. Если нет, то можно частями смотреть в зависимости от конкретной жизненной ситуации у данной семьи. И что немаловажно отметить, то образование – это не только образование там, высшее, да, профессионально-техническое, среднетехническое, да, то есть это в том числе доп. Образование.
2: То есть спортивные школы какие-то?
3: Спортивная школа, школа
2: художественная,
3: вождение, да, в том числе на оплату услуг нянечек по уходу за ребенком, услуги детсадов, да, то есть у нас же и платные есть, и частные детсады, то есть то, единственное, чтобы у таких организаций была определенная лицензия, либо индивидуальные предприниматели, чтобы была лицензия на такую деятельность, то есть это не просто вот
2: соседка посидела.
3: Да, и, да. Ага. И тут, конечно, нет возможности оплачивать. А если все законодательно определено, есть лицензия у данной организации либо частного лица, то, соответственно, можно воспользоваться направлением средств материнского капитала на данное направление.
2: То есть, если раньше лидировало направление
3: жилищные условия,
2: сейчас немножко все перестраивается, и образование.
3: Образование,
2: слушайте, ну это хорошо.
3: Ну, да, хотят больше учить, и самое главное, конечно же, много платных услуг образовательных, поэтому спектр достаточно широк в рамках федерального законодательства. Не забываем про единовременную выплату, да, которая есть возможность, как я уже сказала, до трех лет распорядиться на ежемесячную выплату до исполнения ребенка до трех лет. Да? То есть ежемесячно получаете определенную сумму, но понимаем в размерах, в пределах материнского семейного капитала. Если же сумма маткапа осталась незначительной, меньше 10 тысяч, да, то есть вроде как уже никуда не потратишь, ни на что не используешь, то можно единовременно эту сумму забрать. Да, то есть это определенное заявление подается, и если меньше 10 тысяч, то, соответственно, эта сумма выплачивается непосредственно владельцу сертификата.
2: Вот этот материнский капитал могут все получить семьи или тоже кто-то вот есть ограничения?
3: Никак, да, могут все семьи, именно здесь, если мы говорим о доходах семьи, то здесь не играет никакой роли, но на сегодняшний день право на материнский семейный капитал возникает только у граждан Российской Федерации. Вот эти, наверное, моменты, на эти моменты я хочу сейчас обратить внимание. Причем должны быть гражданами Российской Федерации как сами родители, непосредственно мама, так и дети. То есть быть гражданами Российской Федерации по факту рождения. При этом вот именно на дату рождения обращаем внимание. Не просто был рожден ребенок, а впоследствии получил гражданство. Российское. То есть на дату рождения должны быть все гражданами Российской Федерации, как мама, так и ребенок. Единственное исключение, не относится данная мера, данные условия для установления средств материнского капитала семьям, проживающим на территориях Луганской Народной Республики, Донецкой Народной Республики, Запорожской, Херсонской области. То есть вот для них неважно, когда они стали, какие обстоятельства установления российского гражданства, в какие сроки, то есть вот к ним данное, ну, наверное, требование по праву не применяется. Ко всем остальным гражданам Российской Федерации, которые приобрели право после рождения, соответственно, вот это смотрится, и необходимо учитывать данный факт.
2: Как быстро?
3: Сроки.
2: Сроки.
3: Как я уже упомянула, сам сертификат предоставляется беззаявительно, да, то есть с момента рождения, как только появилась актовая запись о рождении, соответственно, средства материнского капитала предоставляются. Единовременная выплата по рождению тоже мы с вами проговорили, что это тоже вот практически автоматически происходит. Обращаться в соцфонд не требуется. Материнский капитал оформляется в течение 5 рабочих дней. Сегодня это законодательный срок. Единовременная выплата при рождении ребенка в течение 10 рабочих дней после поступления в соцфонд сведений из ЗАГСа о регистрации ребенка.
2: То есть достаточно
3: быстро. И я хочу заверить то, что сейчас и эти сроки, установленные законом, они сокращаются. То есть маткап это практически уже до 4 дней, единовременное пособие тоже достаточно, ну, не 10, а тоже 5, 6, 7, рабочая неделя, так это назовем. То есть достаточно быстро и сроки сокращаются постоянно.
2: Ну, надо сказать, что действительно материнский капитал хорошая такая вот помощь семьям, а учитывая, что вот сколько, 6 лет она уже и на первого ребенка, да,
3: дается. С 20-го года.
2: С 20-го года, то есть, ну, такой хороший, приятный, скажем так, бонус. Какие меры поддержки могут получать родители уже в процессе воспитания ребенка? Если вот с материнским капиталом, с единовременной, да, выплатой, все понятно более-менее, ну вот тут все автоматически, все могут наблюдать. Вот другие меры соцподдержки.
3: Соответственно, такое сразу на поверхности, это выплаты, ежемесячные выплаты по уходу за ребенком. Два аспекта в этот для установления данной выплаты. Первое, родитель работает или нет? То есть мама находилась в трудовых отношениях, то есть она ушла с работы не по увольнению, а по уходу за ребенком, получала пособие по беременности и родам, и далее, соответственно, установила период ухода за ребенком до 1,5 лет. То есть это женщины, которые находятся в трудовых отношениях, еще раз, соответственно, они подлежат обязательному социальному страхованию. И им устанавливается ежемесячная выплата в размере 40% от среднего заработка, который рассчитывается по официальным доходам, соответственно, по заработку от данного работодателя за 2 календарных года, предшествующих декрету. Минимальный размер данной выплаты 10,5 тысяч рублей, максимальный до 83 тысяч рублей. То есть зависит, понимаем, от среднего заработка конкретной женщины за период ее работы, трудовых отношений. Это говорим о работающих женщинах. Здесь, как вы заметили, я ни разу не сказала о материальном среднедушевом доходе. Да? То есть здесь все зависит чисто от заработка и от трудовых отношений женщины.
2: Так.
3: Аналогичная по названию ежемесячная выплата по уходу за ребенком может устанавливаться, когда человек не работает, женщина не работает, такая выплата устанавливается. И вот эта выплата, она как раз определяется в зависимости от
2: района,
3: районного коэффициента проживания, от, наверное, оценки нуждаемости семьи. Вот здесь
2: вот этот аспект
3: оценивается. Да, вот, это когда женщина не работает и, соответственно, будем так называть, не имела официального трудоустройства, она не работающая, вот ей такая мера поддержки предоставляется. Она предоставляется в фиксированном размере, около 15 тысяч, это называем с районным коэффициентом для Костомукши, да, то есть вот такая ежемесячная выплата. такая, еще есть небольшое количество женщин, которые уволены в связи с ликвидацией организации, то есть сокращены при ликвидации, не просто сокращены, да, а организация продолжает работать, а именно организация ликвидировалась, соответственно, такие женщины тоже имеют право на ежемесячное пособие по уходу за ребенком в размере 40% от среднего заработка. И, соответственно, вот здесь что мы хотим отметить, что официальное трудоустройство определяет размер этого пособия, да, вот, как я уже сказала, работающих это от среднего заработка женщины зависит, а не работающих это строго фиксированный размер. Поэтому здесь, ну и, конечно же, нуждаемость семьи, да, вот то, что мы оцениваем, потому что не всем тогда, соответственно, может быть установлено, если человек не работал, если женщина не работала.
2: Получается, пособие при рождении, да, пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет и материнский капитал, скажем так, меры социальной поддержки, которые предусмотрены для любых семей вне зависимости от доходов. Давайте поговорим про дополнительные меры, да, которые могут быть установлены, если доход у семьи, ну, низкий. В силу разных причин, но вот и что такое сегодня это низкий доход? Это полтора прожиточных минимума, два. Как он вот эта вот степень нуждаемости определяется?
3: Совершенно правильно вы сказали, как дополнительная мера, введена уже достаточно тоже порядка 3 лет. Такое название «Единое пособие», то есть оно тоже у всех на слуху. Устанавливается она семьям с детьми в возрасте до 17 лет. Либо это, ну, например, одна женщина воспитывает детей до 17 лет, то здесь тоже смотрится количество членов семьи. Здесь один ребенок, два, три, то есть все равно это рассматривается доход семьи всей, да, соответственно, определяется, делится доход, делится на всех членов, количество членов семьи. И определяется средний душевой доход. И вот этот средний душевой доход, он сравнивается с прожиточным минимумом на душу населения, в данном случае у нас в регионе. Если мы говорим про Костомукшу, это крайний север, соответственно, у них у вас более повышенный средний душевой доход. В данном случае в 2026 году это 22 283 рубля. То есть, вот если весь доход семьи разделить на количество членов семьи и доход, средний душевой доход меньше, чем 22 283, соответственно, у вас есть возможность установить это единое пособие. Единое пособие устанавливается также при даже условия установления единого пособия возможно при оценке, комплексной такой оценки нуждаемости, это не только доходы, но в том числе и наличие имущества, квартир, загородных домов, транспорта, земельных участков. То есть тоже есть определенные условия, при которых невозможно установить, к сожалению, единое пособие. Несмотря на то, что, возможно, у семьи низкий доход среднедушевой. Да? Но если у него, например, у данной семьи там две квартиры, превышающих 24, да, по метражу, 24 квадратных метра на одного члена семьи, либо несколько видов транспорта, да, там автомобилей больше одного. Для многодетных тут особые условия, но мы сейчас говорим про такую общую, да, картину. Кроме того, при установлении единого пособия сейчас нормами законодательства предусмотрена такой критерий, как наличие дохода не ниже 8 МРОТ. Норма, она все время меняется. В 2026 году это 8 минимальных размеров оплаты труда. Эта величина составляет 216 744 рубля. То есть в эту сумму у семьи могут включаться заработная плата, пенсии, больничные, выплаты по больничным листам. лимит, данная величина, может не применяться, если у членов семьи есть уважительные причины отсутствия доходов. Ну, например, женщина находилась по беременности и родам, да, то есть уважительная причина. Член семьи состоял в службе занятости на учете, получал пособие по безработице, уважительная причина. Получал пенсию, уважительная причина, да, то есть он не работал, но отсутствие дохода от трудовой деятельности, соответственно, есть почему. Да, находился на стационарном лечении более чем 3 месяца. В местах лишения свободы, да, какой-то член семьи, тоже это уважительная причина отсутствия доходов. То есть вот такой критерий, он... К сожалению, вот если мы про самозанятых, да, то есть обязательно у самозанятых должен быть за весь расчетный период, а это год прошлый, да, год перед обращением, должен быть доход не менее 216 744 рублей. То есть даже если там, ну не знаю, меньше примерно 210 тысяч, это уже меньше. То есть, соответственно, пособие может быть не установлено. Но необходимо иметь в виду, что у каждого члена семьи, если в семье есть и папа, и мама, то есть два родителя работающих, да, например, самозанятых, то есть как у мамы должен быть 216 744, так, ну и более понятно, и так и у папы должен быть такой же доход. То есть... Либо уважительные причины отсутствия дохода. То есть у кого-то, да. Например, женщина находилась по уходу за ребенком до 3 лет, у нее уважительная причина отсутствия дохода, но у папы должен быть такой доход свыше 260.
2: То есть просто не работать нельзя.
3: Просто не работать, к сожалению, или к счастью, я сейчас затрудняюсь, у всех разные жизненные ситуации. Опять же, надо обязательно вот эту уважительную причину, чтобы это было подтверждение. Да? Не просто «я болел», да, и все. Болезнь или лечение в стационаре подтверждается справкой медицинской организации. Не просто на словах, а подтверждается документом. Дальше. Очень популярная такая причина отсутствия доходов, а это уважительная причина. Наличие ухода за ребенком-инвалидом, уходом за лицом старше 80 лет, за инвалидом первой группы. Это уважительная причина отсутствия доходов. Но ее надо установить. То есть не просто вот опять же на словах, я ухаживаю за соседкой там 80-летней. Этот период должен быть установлен. Соответственно, на сегодняшний день необходимо обратиться в социальный фонд, опять же, установить этот период сначала, за прошлый период, да, там, например, 26-й год, там, с какого по какое, а потом уже понимать, что эта уважительная причина влияет на оценку, да, вашего дохода за расчетный период для единого пособия. То есть такой момент присутствует.
2: Просто тоже надо обращать внимание, да, что все должно быть
3: подтверждено.
2: Оформлено.
3: Да, ну и соответственно, в зависимости от того, как определяется доход уже семьи, есть уважительные причины, нет уважительных причин, все вот это вот в комплексе оценивается, оцениваем нуждаемость семьи уже в самом пособии. Базовый размер пособия – это 50%. То есть 50% прожиточного минимума на ребенка в районе проживания. То есть мы тоже говорим сейчас про Костомукшу, это более повышенный размер, чем, например, в Центральной Карелии, там поменьше размер. Среднедушевого минимума на ребенка. И, соответственно, возможно увеличение, если семья особо нуждается, ну, слишком маленький среднедушевой доход, то, соответственно, может быть установлено 75% прожиточного минимума на ребенка, либо 100%, 100% это максимум. То есть, соответственно, вот этот весь расчет производится, и семье устанавливается единое пособие. Единое пособие, обращая внимание наших слушателей, устанавливается на год. То есть вот эта вся оценка, она происходит вот здесь и сейчас, на момент решения, на момент заявления, да, то есть на этот месяц расценивается предыдущий период за год прошлый, но выплата устанавливается на год будущий, да, то есть вот...
2: Сейчас оценили, и весь год я и эту сумму получаю.
3: То есть в теории и вообще как бы, ну, в практике эта реализация такая, оценили сейчас материальный доход и возможность семьи, и пролонгировали это на год вперед. Так. На год. То есть год заканчивается, производится ровно все то же, но уже через год на ту жизненную ситуацию, на то состояние, когда семья уже будет в будущем, да? Угу. Возможно, там изменится состав семьи. Кто-то выйдет замуж, кто-то разведется, кто-то будет платить алименты, кто-то не будет платить алименты. Возможно, дети подрастут и уже выйдут за предел 17 лет.
2: Возможно, кто-то... доход вырастет.
3: Да. Доход, да, вырастет, у кого-то уменьшится доход. Угу. Плюс дети, да, 17 лет исполнилось, но мы помним, что в состав семьи можно включать детей до 23 лет, если он обучается очно. Опять же, очно обучается. То есть такой ребенок включается в состав семьи. То есть жизнь течет, ситуация меняется, и поэтому пособие, нельзя сказать, что вот я все время там прошлый период получала, а сейчас мне почему-то перестали там или меньше стали, uh-huh, да, установили, uh-huh, вот не 50, uh-huh, не 100%, а там 75, например.
2: Так.
3: Значит, оценили доход, все, uh-huh, в соответствии с критериями. Не надо забывать, что каждый год меняются прожиточные минимумы, они устанавливаются в регионе на календарный год. То есть оно меняется, зарплата меняется, МРОТ меняется. А мы помним, что да, 8 МРОТ – это определенная, угу, оценка тоже. МРОТ с 1 января тоже каждого года меняется. Поэтому вот точно сказать, что у меня ровно такая же ситуация, как вот в прошлом, допустим, году, ну, не приходится, потому что цифры уже разные, угу, разные жизненные ситуации. Напоминаем, что устанавливаем на год, а дальше опять проверяем состояние. На сегодняшний день у нас 20, даже чуть уже больше, 20 тысяч семей получают данную выплату. Угу. В различных размерах, от 50% до 100%, соответственно.
2: Если говорить уже про современные меры социальной поддержки, которые начали действовать в этом году, вот что это за меры?
3: Да, в этом году появилась такая новая мера поддержки, но она единовременная, то есть она один раз платится. Uh-huh. Это семейная выплата. Семейная выплата, которую сразу же напоминаю, у кого, кто нас сейчас послушает, у кого есть те условия, о которых я сейчас буду говорить, осталось буквально 2 дня обратиться, есть возможность обратиться за данной выплатой. Данная выплата... к обращению установлено с 1 июня, вот мы уже с 1 июня устанавливаем, угу, по 30 сентября. Почему я говорю 2 дня сегодня, да?
2: Да, мы уже тоже как раз в наших выпусках напоминали, что до конца, да, месяца.
3: Да, то есть есть возможность обратиться, да, с заявлением. Соответственно, заявление подаем, и дальше уже срок рассмотрения. Понятно, он уже будет после 30 сентября, но это уже срок рассмотрения. Само заявление подается конкретно 30 сентября включительно. И, значит, данная мера устанавливается гражданам Российской Федерации. То есть понимаем, что иностранным гражданам нет. Граждане должны постоянно проживать в Российской Федерации, то есть не за пределами Российской Федерации, обращаю внимание. В семье должно быть 2 и более детей, то есть эта мера только для таких семей, да, с 2 детьми, угу, и более. А что самое главное, и это определяющее для данной семейной выплаты, это родитель или кто заявляется, да, должен быть официально трудоустроенным. Почему? Потому что он имеет доход, зарплату. С этой зарплаты производится удержание налога на доход, да, который администрирует налоговая инспекция. Соответственно, есть некий подоход, ну, по-простому назовем,
2: да,
3: его,
2: да,
3: подоходный налог, который в прошлом году, угу, за 25-й год человек исчислялся своей зарплаты, да, и платил, соответственно, в государство. Этот вот налог он заплатил, соответственно, он есть. Им можно воспользоваться. Угу. То есть семейная выплата – это некий возврат этого, угу, налога, подоходного налога.
2: В среднем вот сколько сумма это возврата?
3: В среднем я сейчас не могу так сказать, но, угу, порядка 30-40 тысяч, uh-huh, да, uh-huh, зависит от конкретного человека, от конкретной заработной платы. Мы понимаем, что налог на доходы, это, uh-huh, от конкретного фонда оплаты зависит. Поэтому надо смотреть, сколько человек зарабатывал. Что немаловажно, данная выплата устанавливается, тоже надо иметь в виду, если доход всей семьи, у которой двое детей, средний доход на каждого члена семьи не более чем 1,5 прожиточных минимума. То есть здесь тоже есть оценка, да, соответственно, дохода и сравнение с прожиточным минимумом. В Костомукше эта величина составляет 31 297 рублей 50 копеек. Соответственно, семья, понимая, что у нее доход меньше данной величины, может обратиться. Но не забываем, что мы работали, да, мы работали в 25-м году. Также оценивается имущество семьи. Подход в этом отношении как у единого пособия, да, да, то есть только единственный расчетный период другой. Если в едином пособии мы оцениваем год за, перед тем, как мы обратились, он такой, да, сейчас и 25-й год попадает, и 26-й попадает. То есть единые, то есть семейная выплата оценивается исключительно 25-й год. То есть, да, тот год, за который исчислен налог на доходы. И, в принципе, у нас на сегодняшний день порядка 6 тысяч уже наших жителей Карелии получили эту выплату, то есть в рамках тех средств, которые нам предоставили сведения налоговые, да, то есть они знают сведения, понимают величину исчисленного налога, и, соответственно, данная выплата составляет разницу между исчисленным налогом 13%, и если бы этот налог был исчислен в размере 7%, да, то есть практически 6% вот эти возврат такой.
2: Вот вы уже сказали, что 2 дня осталось, чтобы обратиться за вот этой мерой, да? Подавать заявление надо в социальном фонде. Можно сделать это в личном кабинете социального фонда. Как оформлять? Как...
3: В большинстве случаев, и это вот 99%, подают, конечно же, через портал государственных услуг. Все меры социального фонда, и это в том числе, они реализованы в цифровом формате на портале государственных
2: Очень
3: услуг.
2: Очень удобно.
3: Да. Но остается все равно возможность обратиться в клиентские службы социального фонда во всех районах на сегодняшний день есть присутствие, поэтому вот воспользуйтесь 2 днями.
2: Ну, еще такой вопрос, можно ли совмещать различные выплаты и различные пособия?
3: Сейчас вот, чтобы не запутать наших слушателей, да, то есть надо смотреть конкретную жизненную ситуацию, да, то есть каждая мера, она либо индивидуально, либо дополняет какую-то, да, ну, например, материнский семейный капитал, да, единовременное пособие при рождении ребенка, семейная выплата может быть совмещена с любым другим пособием, да, то есть это вот такие универсальные, наверное, меры. В то же время, например, трудоустроенные женщины, которые получают пособие по уходу за ребенком, они также могут получать и единое пособие. То есть тут тоже, ну, помним, единое пособие, это доход оценивается, то есть это неоднозначно.
2: Могут, не обязательно, да, но могут.
3: Могут при определенных условиях. Да. Но одновременно женщины, которые получают пособие по уходу до 1,5 лет, как вот мы тоже такую категорию, они не работающие, да, то есть они не могут получать одновременно с единым пособием. Здесь вот, то есть у каждой семьи конкретная жизненная ситуация. И с этим вопросом ровно так же можно обращаться за разъяснением в клиентские службы социального фонда, либо единый контакт-центр, он всероссийский, 8 800 100 2001, да, то есть это такой единый контакт-центр на всю Российскую Федерацию.
2: Спасибо большое. Понятно, что меры социальной поддержки с детьми меняются постоянно. В общем-то, есть какие-то обновления, так что, уважаемые слушатели, обязательно следите, обязательно подавайте документы, пользуйтесь теми льготами, теми выплатами, которые положены вам по закону. Но если, например, нет какой-то возможности, всегда можно обратиться в социальный фонд, и, собственно, я не знаю таких случаев, чтобы кому-то отказали и подробно, ну, не разъяснили. Так что... Управляющая отделением Социального фонда России по Республике Карелия Юлия Валерьевна Ермакова сегодня была у нас в студии, которая рассказала подробно о последних, вот самых последних мерах социальной поддержки для семей, ну и в целом о том, на что могут рассчитывать семьи с детьми, и с одним ребенком, с двумя, ну и, конечно, многодетные семьи. Спасибо большое.
3: Спасибо вам за беседу. Социальный фонд для людей. Именно на этом принципе строится наша вся работа.
2: Спасибо.
0: Реклама на местном радио.

0: Домашнее телевидение «Ситилинк». 3 месяца в подарок при подключении. Звоните 5-20-09.
1: Условия акции уточняйте по телефону при наличии технической возможности. Актуально 17 августа по 30 сентября 2026 года.
2: «Ситилинк».
3: В Калая Мария Поэт требуется водитель-экспедитор категории Е на Сканию для междугородных грузоперевозок. Зарплата от 110 тысяч рублей. Телефон 921-700-6804. Скачать и заполнить анкету для трудоустройства можно на официальном сайте или в офисе компании.
4: Деревообрабатывающий завод «Карелиан Вуд Кампани» в составе ведущего лесопромышленного холдинга «Сигежа Групп» приглашает на работу водителя-погрузчика. Обязательно наличие удостоверения машиниста-тракториста категории «Д». Телефон для справок 921-528-82-00. Все вакансии на сайте sigejagroup.com. Присоединяйтесь к команде профессионалов.
5: «Элемент» делаем ремонт доступным. Хотите, чтобы дом был теплым и сухим? В «Элементе» есть все. Тепло, пара и гидроизоляция. Стройте с умом. Покупайте выгодно в «Элемент Костомукша». Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
6: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

всецело твой. Такие чувства не подделать. Цветные или черно-белые карточки фото. Я бережно и нежно храню на своем сотовом. Наш с тобой рассказ многотомный. Я в плену у глаз твоих томных. И сколько бы не было комнат в нашей квартире, о, они бы нас не разлучили.

0: Местное время 18 часов. Новости.
1: С новостями у микрофона Наталья Попова. Здравствуйте. Программа выходит при поддержке магазина садово-парковой техники «Надежда» на Подкове. Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков 124. Ремонт участка дороги Колла-Колевала-Лонка оценили почти в 700 миллионов рублей. Упр-Автодор Карелии проводит конкурс на ремонт участка автомобильной дороги Р-21. Об этом сообщает агентство новостей бизнеса и политики. Начальная цена контракта почти 696 миллионов рублей. Финансирование осуществляется за счет бюджета Костомукши. Подрядчику предстоит выполнить комплекс дорожно-ремонтных работ на 10-километровом участке, включая геодезические съемки поперечного профиля до и после фрезерования существующего покрытия, прослойную съемку продольного и поперечного профилей проезжей части с определением фактических объемов уложенного материала, а также контрольно-геодезическую съемку переустроенных коммуникаций. Все применяемые дорожно-строительные материалы должны соответствовать действующим ГОСТам. Согласно информации, размещенной на сайте госзакупок, заявки на участие в конкурсе можно подать до 12 октября. Экомобиль приедет в Костомукшу 4 октября. Уже можно копить пластиковые бутылки, макулатуру и другие отходы для переработки. В воскресенье жители города ждут на Парковой на парковке возле магазина «Автолайн» с 17 до 19 часов. Об этом сообщает в паблике «Экофорд Костомукша». Можно сдать пластиковые бутылки, пленку, макулатуру, картон. Нельзя сдать стекло, металл, батарейки и другие отходы. Организаторы сбора просят приносить вторсырье чистым, сухим и компактно сложенным. Рейс снова отменили. Поездка на автобусе по маршруту 528 Петрозаводск-Костомукша через Сегежу 28 сентября в 20 часов не состоится. Также не поедет автобус из Костомукши в Петрозаводск завтра утром в 9.30. В Карелавтотрансе объяснили отмену рейса техническими причинами. Пассажиры, купившие билеты на данный рейс, могут обратиться по месту его приобретения за возвратом стоимости билета. В Костомукше завтра выслушают коммунальные жалобы горожан. Прокурор города и представители администрации проведут прием граждан с 15 до 17 часов. Главная тема – вопросы соблюдения требований законодательства в жилищно-коммунальной сфере. Для наиболее полного и эффективного разрешения вопросов, требующих проверки, жители призывают иметь на руках заявление с указанием основных доводов, на которые нужно получить ответ, а также копии документов по вопросам обращения. Прием состоится в прокуратуре по адресу Ленина, 9Б. Школьникам в Карелии начали ставить оценки за поведение. По информации Министерства образования, оценка за поведение вводится со 2 по 8 классы. Выставлять ее будут один раз в неделю коллегиально. Все учителя, работающие в классе, а не только классный руководитель. Напомню, поведение современных школьников оценивает по 3-бальной шкале. Образцовое – это ребенок проявляет уважение к старшим, дисциплинированный, активно участвует в жизни школы, допустимое – ведет себя в рамках правил и недопустимое, когда ребенок нарушает правила. Бабье лето в Карелии задержится до октября. По прогнозам Карельского гидрометцентра, в начале недели осадков не ожидается, но ночью температура понизится до плюс 3, плюс 8 градусов. Днем при прояснениях до плюс 15. Во вторник, среду, 29 и 30 сентября пройдут кратковременные дожди, но в последующие дни, по предварительным прогнозам, вернется комфортная сухая погода. Перепады между ночной прохладой и дневным теплом будут значительны. Туманные, характерные для осени, тоже, по словам синоптиков, никуда не денутся. Температурный фон вплоть до 4 октября на 2-4 градуса будет превышать климатическую норму. В субботу костомукшане присоединились к Всероссийскому дню бега. Профессиональные спортсмены и просто любители активного образа жизни пробежали кросс-нации 2026. Участники могли выбрать дистанцию без учета времени или же пробежать на время и побороться за призовые места. Были подготовлены трассы от 500 метров до 3 километров. На трассах ощущалась большая поддержка. Родители, дети, супруги, друзья – все подбадривали друг друга. Первыми финишировали известные спортсмены города Максим Шатов, Валерий Журба, Светлана Прокопенко, Матвей Науменко, Любава Бабаян, Артем Дудин, Ульяна Кравчук, Святослав Николаев, Екатерина Сизова и Татьяна Аликина. Все участники забега получили сертификаты, а победителям и призерам соревнований вручили дипломы и медали. Воспитанники спортивной школы Костомукши Михаил Кутелев и Юрий Журавский стали бронзовыми призерами первого этапа Гран-при Кубок Ленинградской области по грэпплингу. Турнир прошел 27 сентября во Всеволожске и собрал 33 команды из Санкт-Петербурга, Москвы, Великого Новгорода и Карелии. Наши спортсмены показали достойную борьбу в своих весовых категориях. В грэпплинге успех зависит не только от силы, но и от умения быстро принимать решения, чувствовать соперника и не терять концентрацию до самого конца поединка. Именно эти качества помогли Михаилу и Юрию войти в число призеров. Костомукшан приглашают в кино. 30 сентября в нашей республике отмечают День освобождения Карелии. В честь этой памятной даты в центре «Среда» покажут новый документальный фильм «Карельский фронт. Битва за север». Карельский фронт – один из самых протяженных участков Советско-Германского фронта. Бои шли в сложнейших природных и климатических условиях. Суровая северная природа, труднопроходимая местность, экстремальные температуры. Фильм рассказывает о мужестве и подвигах бойцов Карельского фронта, о тех, кто отстоял северный рубеж. Родины. Это возможность прикоснуться к истории, отдать дань уважения героям и лучше понять цену победы. Начало показа в 14 часов. Вход свободный, возрастное ограничение 12+. Далее прогноз погоды. Спонсор социальной аптеки на Ленина 1А и Октябрьская 10. Внимание! В социальной аптеке на Октябрьская 10 открыт кабинет бесплатной проверки зрения для лиц старше 18 лет. В кабинете можно проверить зрение и заказать очки. Проверка по предварительной записи в аптеке или по телефону 5 10 46. В социальных аптеках в сентябре скидка на витамин D3 и шипучий витамин С. Помогите иммунитету вовремя. Также в сентябре скидка до 50% на все солнцезащитные очки. В социальных аптеках на постоянной основе действуют скидки для пенсионеров по пенсионному удостоверению. И обратите внимание, что в дни скидки

0: секунду. Завтра, судя по прогнозам, в Костомукше ожидается плюс 7, плюс 11 градусов. Синоптики обещают небольшой дождь и ветер до 9 метров в секунду. В Калевале сегодня плюс 8, плюс 12, преимущественно без осадков. Легкий ветер до 5 метров в секунду. Завтра в Калевале воздух прогреется до 12 градусов тепла. Также возможен небольшой дождь и ветер до 8 метров в секунду. Это все новости к этому часу. Всем хорошего дня. Программа выходит при поддержке магазина садово-парковой техники «Надежда» на Подкове. Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков, 124.
1: Задумали строить террасу, беседку, пирс или баню? У нас для вас хорошие новости. Приезжайте в магазин «Надежда» на Подкове и покупайте палубную и террасную термически обработанную строганную доску собственного производства. Планкин, брусок и рейка, имитация бруса. Термодоска не боится влаги и температуры. Отлично выглядит, обладает приятным древесным ароматом и прослужит долго. Подробности, ассортимент и цены в магазине «Надежда» на Подкове. Шоссе Горняков, 124.
2: Местное радио. Костомукша. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Карелия за номером ТУ-10-00-241 для категории слушателей старше 12 лет.
3: Реклама на радио в Костомукше 370-09.
4: В эфире снова «Время знать». О скидках, чтобы рассказать. Чтоб знали вы, что где купить. Как отдохнуть, куда сходить. Работу, чтоб смогли найти. Вам обо всем расскажем мы.
5: Мечтаете о новой кухне? Приходите в офис ведущего производителя «Вардек» на Интернациональную, 15. Опытные менеджеры смодулируют кухню вашей мечты, предложат разнообразные цветовые решения, подберут материалы и фурнитуру. Ознакомят со стоимостью, подберут различные ценовые варианты. Кухня «Вардек» в Костомукше – это немецкое качество по очень демократичной цене. Улица Интернациональная, 15, здание магазина «Автолайн». Добавьте ярких красок в свою осень. Ловите радужную скидку 30% на серебряные украшения с цветными камнями в салоне «Золото». А также скидку 20% на золотые ювелирные украшения с камнями. Успейте пополнить свою коллекцию ювелирных изделий до конца сентября или сделать подарок любимым. Здесь же для вас праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Отследите новости салона, посмотреть фотографии и ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон «Золото». Золото Костомукша. Всегда действует гибкая система скидок. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов. Добро пожаловать ежедневно в салон «Золото», торговый центр «Адмирал», первый этаж. Ищите новые входные или межкомнатные двери? Приходите в офис «Северный город» на Октябрьскую, 7. Здесь вам подберут правильные двери нужной расцветки, а также помогут с установкой как входных, так и межкомнатных дверей от проверенных партнеров с большим опытом работы в сфере установки дверей. Телефон для заказа и справок 953-534-81-91. «Северный город», Октябрьская, 7, первый подъезд. В компанию «Эвобласт Рус» на постоянную работу требуется механик по автотранспорту, имеющий высшее или среднеспециальное техническое образование и стаж работы по специальности не менее 3 лет. Официальное оформление – 5-дневная рабочая неделя, отпуск 52 дня. Доставка на место работы и обратно. Более подробная информация по вакансии размещена на сайте ХХРУ. А также уточнить детали можно по телефону 925-213-48-75. Осенью как никогда хочется чего-то вкусненького. Попробуйте новинку в кафе «Русса». Закрытые бургеры 3 видов. Чикенбургер с курицей, фирменный бургер с креветкой и классический бургер с говяжьей котлетой. Приходите на бизнес-ланчи в кафе «Русса». Стоимость всего 450 рублей. Меню на бизнес-ланчи ловите в группе ВКонтакте «Пицца Русса». Возможно, доставка по городу. Приходите, приезжайте или просто звоните и заказывайте любимые блюда по номеру 911-434-01-68. Доставку осуществляет ИП «Морозова», ИНН 67-320-109-390. ОГРН 32-567-500-429-97. Швейная фабрика «Арктика», входящая в группу компаний «Восток Сервис», приглашает на работу швей. Опыт работы приветствуется, но если опыта нет, не беда, научат на месте. Соискателей ждет официальное трудоустройство, стабильная заработная плата, график работы 2 через 2 или 5 через 2, ежегодный оплачиваемый отпуск 52 дня, компенсация оплаты занятий спортом, оплата проезда к месту отдыха и обратно 1 раз в 2 года. Возможность получения профессионального образования за счет работодателя. Подробности по телефону 921-010-58-27. В таком сервис на постоянную работу требуется машинист крана, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования.

0: слесарь и ремонтник, слесарь электрик по ремонту электрооборудования, уборщик производственных и служебных помещений на период отсутствия основного работника. Рассматриваются кандидаты без опыта работы, проводится обучение на месте. Вас ждет официальное оформление, социальный пакет, стабильная заработная плата, обеспечение спецодеждой, инструментами и СИЗами, доставка к месту работы и обратно служебным транспортом. Подробности по телефонам 921-463-21-52 и 921-629-96-85. Если требуется доставка сыпучих материалов, звоните в компанию «Артвуд». Доставка ПГС скалы, гравийного щебня, песка и опилок. Подготовка участков под строительство, отсыпка и планировка. Кубовые емкости. Возможна рассрочка. Предоставляются услуги спецтехники для жителей организации Костомукши. Гусеничный экскаватор, мини-экскаватор, погрузчик, манипулятор, самосвал, трал и гидромолот. Телефон для заказов и справок 921-227-44-86. Доставку и рассрочку осуществляет компания «Артвуд». ИНН 100-401-94-06, ОГРН 119-001-001-663. У вас сломалась стиральная или посудомоечная машина? Не спешите покупать новую. Приходите в «Никсервис». Ремонт стиральных посудомоечных машин, а также варочных панелей, духовых шкафов, микроволновых печей, пылесосов и бойлеров. «Никсервис. Новая жизнь вашей техники». Улица Интернациональная, 12, 6 подъезд. Режим работы с понедельника по пятницу с 11 до 19. Телефоны 921-010-4009 и 921-469-1242. Нужен торф, песок, ПГС, скала или щебень? Тогда следующая информация для вас. Компания «Спецтехтранс» предоставляет жителям и организациям города услуги по доставке торфа, песка, ПГС, скалы и щебня. Вывоз мусора, аренда самосвала, услуги фронтального и вилочного погрузчика. Телефон для заказа и справок 921-801-4608. Доставку осуществляет «Спецтехтранс». ИНН 100-448-97. УГРН 115-100-68-60. Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупателей ждет богатый ассортимент входных металлических дверей. В продаже двери межкомнатные входные, шторы плиссе и гофре на любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота, жалюзи и рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери «Торекс» не участвуют в акции. Подробности в магазине «Эльбас» на улице Героев 2, вход со стороны КСЦ «Дружба».
1: Время знать. Телефон рекламной службы 370 09.

0: Реклама на местном радио. Ждете праздника? Он уже здесь. С 12 сентября каждую вторую субботу месяца в студии «Джем» «Музлото» и «Автопати». Проводите время весело с друзьями. Отдыхайте в студии «Джем» каждую вторую субботу месяца. «Джем», Антикайнина, 16. Телефон для справок 921-80-11-800-18+.
1: Нужна запчасть для иномарки или российского авто? Приятель, знай, тебе сегодня крупно повезло. Огромный выбор, все, что нужно, оформим быстро или под заказ. И будь уверен, цену ниже искать не нужно. Она уже у нас. Магазин «Карел Авто». Автозапчасти для вашего автомобиля. Доставка каждый день. Октябрьская, 10.
2: Ждали? Время пришло! Ловите яркую распродажу летних коллекций в магазине «Спортландия». Спешите купить с выгодой летнюю одежду, обувь и аксессуары по любимой формуле 2 равно 3. Каждый третий товар в подарок. При покупке от 1000 рублей в подарок от магазина 4000 бонусов на новые коллекции. Один бонус равен 1 рублю. Магазин «Спортландия». Торговый центр «Адмирал». Второй этаж.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09, звездный, дом 6.

0: Реклама на местном радио.
1: Садовая, 1, Ленина, 6, Таежный, 18. Улицы и их номера бывают разными, но запомнить нужно только один адрес. Тот, где можно заказать надомные аншлаги на любой вкус. Звездная, дом 6, офис Костомукша Медиа. Приходите, заказывайте, и пусть номер вашего дома и наименование улицы будут заметнее. Костомукша Медиа. Звездный, дом 6, телефон 370-09.
2: Да, здесь есть все, что нужно.

0: Октябрьская, дом 12, телефон 995-554-74-18.
1: Реклама на радио в Костомукше 370-09, звездный, дом 6.

0: Чин-чинарем.
1: Спонсор рубрики – магазин «Клевое место».
2: Что за рыба жерех? В огромные стаи он собирается нечасто. Промысловым объектом не является, а посему и изучен недостаточно хорошо. Но является таким желанным трофеем, что его ловлю с полным правом можно считать настоящей охотой. Это безжалостный хищник, но хищник абсолютно беззубый. А как он охотится? С разворотом и ударом он врывается в стайку мелких рыбешек, нарушая их ориентацию в пространстве. А вторым заходом подбирает беспомощных рыбок. А когда таких охотников десятки или сотни, все вокруг кипит. Мелочь летит в рассыпную, а сверху нет спасения от чаек. Поэтому это так и называется «котел».
3: Где мои снасти?
2: Этот самый котел и надо найти на водных просторах. Естественно, что необходима лодка. Главный ориентир – чайки. Но это только десятая часть успеха. Ведь к найденному котлу надо еще подобраться. А жерех настолько осторожен, что хорошо, если метров на 70 подпустит. А ведь надо еще добросить приманку. А ведь там впереди все бурлит, адреналин зашкаливает. Пора! Удилище желательно иметь посылистое, длиной 2,7-3,3 метра, чтобы обеспечить нужную дальнобойность. И при этом прочное, может влететь трофей и на 5-6 кило. В качестве лески лучше применять хорошего качества мононит с сечением 0,22-0,28 мм.
4: Не клюет.
2: А вот с приманкой и ее подачей есть тонкости. Ей может быть и кастмастер, и трехгранка, и длинная узкая вертушка. Или дальнобойный девон. А выше металлической приманки хорошо на поводке привязать вабик из козьей шерсти. И лучше попытаться подбросить приманку именно под всплеск. Тогда вероятность поклевки повышается в разы. В следующий раз речь пойдет еще об одной разновидности снастей – бомбарде.
5: Душевная рыбалка.
1: Спонсор рубрики «Магазины «Клевое место».
6: В магазинах «Клевое место» представлен широкий ассортимент товаров для рыбалки, охоты и активного отдыха. Здесь вы всегда сможете найти обувь, одежду, снаряжение для туризма, репелленты, живую насадку, лодки и много других товаров по доступным ценам. Для вас новая услуга. Изготовление госномеров с флагом и регионом для лодок и маломерных судов. Приходите в магазины «Клевое место» на Горняков 2А и со

0: Реклама на местном радио.
1: Вот и вернулись с дачи. Надо интернет проверить, а то сыну скоро на учебу.
2: Давай бесплатно подключим Ситилинк, пусть они все и проверят.
1: Точно, у них как раз акция «Максимальная скорость на весь учебный год». Всего за 247 рублей в месяц.
2: Да, просто звони 5-20-09.
1: Эх, малой отличником станет.
2: Звони 5-20-09.
3: Условия акции уточняйте по телефону при наличии технической возможности. Актуально с 17 августа по 31 октября 2026 года.
4: Элемент. Делаем ремонт доступным. Осень уже близко. Подготовьте свой дом к холодам. В элементе радиаторы, водяные и масляные, а также тепловые пушки. Согреем ваш дом даже в самые холодные ночи. Элемент Костомукша. Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: Местное время 7 вечера.
1: Будь в курсе. Решения и формулы на все случаи жизни.
2: Программу представляет магазин «Элегант». Тема выпуска – «Скользкий тип». Стилисты назвали модные способы носить узкие джинсы. Напомню, они вновь обрели актуальность в этом году. По словам экспертов, главное отличие новых скини-джинсов от моделей, которые были популярны в начале 10-х, это материал. Современные джинсы не должны напоминать леггинсы. Лучше выбирать плотный деним с небольшим добавлением эластана или вовсе без него. Такие модели повторяют контуры ног, но не облегают их слишком сильно. За счет этого силуэт получается более собранным и при этом расслабленным. Скини должны скорее скользить по фигуре, чем буквально обрисовывать каждую линию, объясняют стилисты. Самый универсальный вариант на осень – синие, голубые, серые или черные скини без сильных потертостей. Они выглядят собраннее и легко вписываются как в повседневный, так и в более деловой гардероб. При этом самая трендовая посадка в текущем сезоне – средняя. Такие модели джинсов легко сочетать с укороченными пиджаками и куртками, приталенными жакетами и оверсайз-трикотажем. Но полностью отказываться от модели на бедрах тоже не стоит. Низкая посадка возвращается вместе с эстетикой нулевых. Еще одно важное правило – щиколотки стоит открыть, а сами джинсы не должны складываться к низу в трубочку. Сейчас выбираем модели из плотного денима без складок. Можно с непростроченным срезом. Носить узкие брюки из денима можно, например, с балетками. Кроме того, скини идеально сочетаются с объемным верхом и высокими сапогами. Главное правило при выборе скини в этом сезоне – не пытаться буквально повторить образы десятилетней давности. Современные модели должны выглядеть спокойнее. Плотный деним, лаконичная посадка, минимум декора и актуальная обувь. Вдохновиться на создание своего эффектного образа жителям нашего города предлагает магазин «Элегант». Богатый ассортимент брюк из денима на разные случаи жизни. Джинсы, пожалуй, самая удобная вещь гардероба. Они могут быть разными по стилю и качеству, но неизменно модными. В магазине «Элегант» огромное поступление осенних коллекций одежды. Немецкие бренды «Balmer» и «Unique». Широкий размерный ряд и даже большие размеры. Сезонные коллекции обуви, в том числе модного итальянского бренда «Regina Bottini». В «Элеганте» продолжается акция на летний ассортимент. Скидки до 70%. Подробности и сроки акции уточняйте у продавцов-консультантов. И спешите за обновками по выгодным ценам. «Элегант». Торговый центр «Адмирал», второй этаж.
1: Будь в курсе! Телефон рекламной службы 370-09.

0: реклама на местном радио.
1: Хотите сделать свой бизнес заметнее? Закажите баннер с индивидуальным дизайном. Приходите в офис Костомукша Медиа на Звездную, дом 6. Печатаем баннеры, разрабатываем индивидуальный дизайн быстро и качественно. Костомукша Медиа, Звездный, дом 6. Телефон 370 09.

0: Распродажа газонокосилок и триммеров во всех магазинах «Сила» до конца сентября. Успей сэкономить!
1: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: Реклама на местном радио.
1: Есть хорошая фотография с фотосессии? Не храните ее в телефоне, напечатайте на холсте. Она украсит интерьер вашего дома и подарит теплые воспоминания. Костомукша Медиа. Печать любых изображений на холсте с натяжкой на подрамник. Быстро, качественно, индивидуально. Звездный дом 6.
2: Ждали? Время пришло! Ловите яркую распродажу летних коллекций в магазине «Спортландия». Спешите купить с выгодой летнюю одежду, обувь и аксессуары по любимой формуле 2 равно 3. Каждый третий товар в подарок. При покупке от 1000 рублей в подарок от магазина 4000 бонусов на новые коллекции. Один бонус равен 1 рублю. Магазин «Спортландия». Торговый центр «Адмирал». Второй этаж.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: Реклама на местном радио.
1: Наклейки на авто, наклейки на окно, бумажные, полимерные, с перфорацией, ламинацией, контурной резкой. Для улицы или внутренних помещений. Заказывайте наклейки на любой вкус в офисе Костомукша Медиа на Звездной, дом 6. Телефон 370-09.
2: Элемент. Делаем ремонт доступным. Хотите, чтобы дом был теплым и сухим? В Элементе есть все. Тепло, пара и гидроизоляция. Стройте с умом. Покупайте выгодно в Элемент Костомукша. Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: чтобы в него садиться.
1: Если любовь это самолет, то я хочу, чтобы пилот.
2: Местное время 20:00.
3: Реклама на радио в Костомукше 370-09.
4: В эфире снова «Время знать». О скидках, чтобы рассказать. Чтоб знали вы, что где купить. Как отдохнуть, куда сходить. Работу, чтоб смогли найти. Вам обо всем расскажем мы.
5: Мечтаете о новой кухне? Приходите в офис ведущего производителя «Вардек» на Интернациональную, 15. Опытные менеджеры смодулируют кухню вашей мечты, предложат разнообразные цветовые решения, подберут материалы и фурнитуру. Ознакомят со стоимостью, подберут различные ценовые варианты. Кухни «Вардек» в Костомукше – это немецкое качество по очень демократичной цене. Улица Интернациональная, 15, здание магазина «Автолайн». Добавьте ярких красок в свою осень, ловите радужную скидку 30% на серебряные украшения с цветными камнями в салоне золота. А также скидку 20% на золотые ювелирные украшения с камнями. Успейте пополнить свою коллекцию ювелирных изделий до конца сентября или сделать подарок любимым. Здесь же для вас праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Отследите новости салона, посмотреть фотографии и ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон золота». Костомукша. Всегда действует гибкая система скидок. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов. Добро пожаловать ежедневно в салон золота, торговый центр «Адмирал», первый этаж. Ищите новые входные или межкомнатные двери? Приходите в офис «Северный город» на Октябрьскую, 7. Здесь вам подберут правильные двери нужной расцветки, а также помогут с установкой как входных, так и межкомнатных дверей от проверенных партнеров с большим опытом работы в сфере установки дверей. Телефон для заказа и справок 953-534-81-91. «Северный город», Октябрьская, 7, первый подъезд. В компанию «Эвобласт Рус» на постоянную работу требуется механик по автотранспорту, имеющий высшее или среднеспециальное техническое образование и стаж работы по специальности не менее 3 лет. Официальное оформление – 5-дневная рабочая неделя, отпуск 52 дня. Доставка на место работы и обратно. Более подробная информация по вакансии размещена на сайте ХХРУ. А также уточнить детали можно по телефону 925-213-48-75. Осенью как никогда хочется чего-то вкусненького. Попробуйте новинку в кафе «Русса». Закрытые бургеры 3 видов. Чикенбургер с курицей, фирменный бургер с креветкой и классический бургер с говяжьей котлетой. Приходите на бизнес-ланчи в кафе «Русса». Стоимость всего 450 рублей. Меню на бизнес-ланчи ловите в группе ВКонтакте «Пицца Русса». Возможно, доставка по городу. Приходите, приезжайте или просто звоните и заказывайте любимые блюда по номеру 911-434-01-68. Доставку осуществляет ИП «Морозова», ИНН 67-320-109-390, ОГРН 32-567-5-0-429-97. Швейная фабрика «Арктика», входящая в группу компаний «Восток Сервис», приглашает на работу швей. Опыт работы приветствуется, но если опыта нет, не беда, научат на месте. Соискателей ждет официальное трудоустройство, стабильная заработная плата, график работы 2 через 2 или 5 через 2, ежегодный оплачиваемый отпуск 52 дня, компенсация оплаты занятий спортом, оплата проезда к месту отдыха и обратно 1 раз в 2 года. Возможность получения профессионального образования за счет работодателя. Подробности по телефону 921-010-58-27. Сервис на постоянную работу требуется: машинист крана, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарь и ремонтник, слесарь-электрик по ремонту электрооборудования, уборщик производственных и служебных помещений на период отсутствия основного работника. Рассматриваются кандидаты без опыта работы, проводится обучение на месте. Вас ждет официальное оформление, социальный пакет, стабильная заработная плата, обеспечение спецодеждой, инструментами и СИЗами, доставка к месту работы и обратно служебным транспортом. Подробности по телефонам 921-463-21-52 и 921-629-96-85. Если требуется доставка сыпучих материалов, звоните в компанию «Артвуд». Доставка ПГС, скалы, гравийного щебня, песка и опилок. Подготовка участков под строительство, отсыпка и планировка, кубовые емкости. Возможна рассрочка, предоставляются услуги спецтехники для жителей организации Костомукши. Гусеничный экскаватор, мини-экскаватор, погрузчик, манипулятор, самосвал, трал и гидромолот. Телефон для заказов и справок 921-227-44-86. Доставку и рассрочку осуществляет компания «Артвуд». ИНН 100-401-94-06, ОГРН 119-001-001-663. У вас сломалась стиральная или посудомоечная машина? Не спешите покупать новую. Приходите в «Никсервис». Ремонт стиральных посудомоечных машин, а также варочных панелей, духовых шкафов, микроволновых печей, пылесосов и бойлеров. «Никсервис» – новая жизнь вашей техники. Улица Интернациональная, 12, 6 подъезд. Режим работы с понедельника по пятницу с 11 до 19. Телефоны 921-010-4009 и 921-469-1242. Нужен торф, песок, ПГС, скала или щебень? Тогда следующая информация для вас. Компания «Спецтехтранс» предоставляет жителям и организациям города услуги по доставке торфа, песка, ПГС, скалы и щебня. Вывоз мусора, аренда самосвала, услуги фронтального и вилочного погрузчика. Телефон для заказа и справок 921-801-4608. Доставку осуществляет «Спецтехтранс». ИНН 100-448-97. ОГРН 115-100-100-68-60. Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупателей ждет богатый ассортимент входных металлических дверей. В продаже двери межкомнатные входные, шторы плиссе и гофре на любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота, жалюзи и рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери «Торекс» не участвуют в акции. Подробности в магазине «Эльбас» на улице Героев 2, вход со стороны КСЦ «Дружба».
4: Время знать. Телефон рекламной службы 370 09.

иногда может больно, но брось и отпусти. Ты так любишь танцы, но ты танцуешь на краю пропасти. Тебе парад планеты, одна из них точно засияет. Посмотри в глаза ему и скажи, что больше тебя не

0: все об автомобильных новинках в программе «Моя машина». Программа выходит при поддержке магазина «Автолайн».
1: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. АвтоВАЗ до конца года обновит двигатели «Лады», «Весты» и «Ауры». Вместо нынешнего мотора 1,8 литра на 122 лошадиные силы машины получат доработанные на 130 лошадиных сил. Заявлены лучшая динамика и меньший расход топлива. При обрыве ремня ГРМ капремонт по-прежнему не грозит. Обновленные автомобили ждут осенью. В России начали продавать флагманские кроссоверы Diplo S09. Цена от 6,5 миллионов рублей. Это большой гибрид с 5- или 6-местным салоном. В дорогой версии пневмоподвеска, панорамная крыша и кресло повышенной комфортности. Новинка будет дешевле L9, который стоит больше 10 миллионов. УАЗ планирует заменить буханку новой моделью. Решение обещают принять до конца года. Рассматривают три пути. Первый – поставить новый кузов на нынешнюю платформу. Второй – вернуться к проекту «Симба» на базе «Патриота». Третий – это фургон на платформе «Солярис Арго». При этом нынешнюю буханку УАЗ продолжит выпускать, пока есть спрос. Недавно в России начались продажи BLG X50+. Это обновленная версия популярного компактного кроссовера. Под капотом новый мотор, мощнее прежнего. Снаружи машина стала агрессивнее, в салоне новая приборка и экран. Цена 2 миллиона 300 тысяч рублей, но есть вопросы к работе коробки передач и тесноте в салоне. Подробнее о BLG X50+ в тест-драйве на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
0: «Моя машина». Программа выходит при поддержке магазина «Автолайн». В магазине «Автолайн» зимняя резина уже в продаже. Успейте подготовить автомобиль к холодам заранее. В продажу поступили канистры разной емкости. Приезжайте и покупайте. В ассортименте только оригинальные масла отечественных и зарубежных производителей. Магазин «Автолайн» – партнер фабрики идей корейского «Акатыша». Используйте сертификат фабрики идей для покупки любых автотоваров в магазине «Автолайн», в том числе резины. Запчасти для иномарок, легковых и грузовых автомобилей в наличии и на заказ. Узнать о наличии товаров и получить консультацию специалиста можно по телефону 981-401-0101, а также лично на Интернациональный, дом 15. Магазин «Автолайн». Линия жизни вашего авто.

пока другие ищут счастье на фоне суеты. Я свое нашел, но выглядит как ты. Счастье это переждать вдвоем, когда дожди неожиданно настигли нас на полпути. Счастье с полуслова понимать, что хочешь ты. И когда не нужно говорить, не уходи. Наверное, кто-то скажет, счастье любит тишину, но только не мое. Я

0: Да, я был твоей худшей ошибкой. Ты была моей лучшей попыткой. Засыпать без тебя — это пытка.
1: Почему?
0: Вопрос на засыпку. Я снова пишу тебе, снова пишу тебе, что болит моя душа. И как уместить эти большие чувства в маленькой буковке?

0: Красное радио.
1: Два кусочка пиццы, виноградный чай. Ты сидишь одна, и на тебе печаль.

Патрики, ТВ, парфюм, ЛВ, манты кругом все парит. Подойди ко мне среди комет и та, что вечно горит. Дай мне повод так влюбиться, что потом сыграть в кино, если нужно сделать ставку.

Знаете, бывает, вот встречаешь человека и понимаешь, что все, попал. Но вам никак не быть вместе. И в лучшем случае вы встретитесь следующим летом. А скорее всего, только в следующей жизни.

0: Осень в городе, осень в сердце. Время для кофе и любимых песен. На местном радио.
1: Посмотри, ты вся на пружинках, и сердце замерзает, как

Небо словно ювелирка, звезды как кристаллы. И для тебя сегодня их достану. Они падают, но знаю, что я соберу их всех. Я сделаю

как она будто во сне. Девочка с нашего двора, она не такая, как все. Все не такие, как она будто во сне. Девочка с нашего

0: Все не так, я твой друг, ты мой враг. Как же так, все у нас с тобою.
1: Я помню этот день с тобой, он навечно судный. Твой бой до сих пор не

ищу свет в темных аллеях, где моя Мишель. Через Арбат до набережной, как группа Марсель. Тебя я не вернул, лишь день, когда мы встретились. Я календарь перевернул, и там снова третий.

почему, но почему расстаться все же нам пришлось? Ведь было все у нас всерьез. 2 сентября, 3 сентября, день прощания, день, когда горят костры рябин.